повыше. Сам тут в шести. Рок тому не было никого. И ты в моей битве, в прямом боку, стоянц, за своим валком.

поздний вечер. Спускается и Питер, рубится, як склеп. Волоцужный пес только лапу вытер об мой несмачный хлеб. Мне тут не спится, тут спится не выходит. Моя зигзица за и гора выходит. Час спыниться, сумбоком не выходит.

как город вы звером отрученный за рой. А я в рулетку гуляю с револьвером, гребаный герой.

На Еврорадио новины спорту. Сборная Беларуси разгромила Сан-Марино у Лиги наций УЕФА 4-0. Дубль оформил Артем Концавы, а Кирилл Таченин зарабил 3 голевые передачи. Это первая перемога белорусов у бягучем розыгрыше и первая официальная перемога Виктора Гончаренко на чале сборной. Беларусь набрала 4 очки и занимает 3 место в группе С. 6 кастрычника команда Гончаренко сгуляет с Финляндией, якая перемогла Албанию 2-1. МЛ Витебска гостил испанца Хуана Диаса новым головным тренером. 48-годовый специалист со своим тренерским штабом уже приступил до работы с командой. С 2018 до 2025 года Диас працавал у системе Севиллы, а в сезоне 2022-2023 выиграл с клубом Лигу Европы. У минулым сезоне он узначаливал московскую родину и выиграл российскую ФНЛ, у першиню вывевши команду у премьер-лигу. Диас стал четвертым тренером МЛ Витебск в этом сезоне. Команда змагается за чемпионство и займает 2-е место. До конца турниру 7 туров. Польский союз хоккея выступил супраць полного вертания Беларуси и России на международную арену. Пресс-секретарь организации Барташ Внук заявил, что любые спробы отменить обмежевание у теперешних политических умовах сустренуть радикальное супрацеуление сбоку Польши. Сборная Беларуси и России отхилены от международных споборництв с лютого 2022 года. При этом юнацкие и жаношие сборная Беларуси позднее были допущены до международных турниров. Матч жаночего чемпионата Испании помеж Барселоной и Реалом собрал рекордную аудиторию 40 533 глядача. Гульня прошла на Камп Ноу и завершилась перемогой господыни 7-0. Хет-трик у складе Барселоны оформила Клаудия Пина. Хет-трик так само вошел у историю жаночего футболу, как самый худкий. Барселона выиграла все 6 стартовых матчей и лидирует в чемпионате с 18 очками. У Реала 13 очков и 3 место. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.

0: Еўразум.
1: Мы ўсе з дзяцінства чулі, што нібыта савецкая адукацыя лепшая ў свеце. Гэта казалі бабулі, настаўнікі і дыктары з экранаў тэлевізараў.
2: Наратыў ахвотна паўтараюць і беларускія ўлады, супрацьпастаўляючы надзейную савецкую сістэму заходнім узорам.
1: Напрыклад, міністр адукацыі Беларусі Андрэй Іванец кажа, што савецкая адукацыя была захаваная ў Беларусі наўмысна. Маўляў, прынцыповае адрозненне беларускай школы ад амерыканскай – гэта шырокі спектр прадметаў і іх глыбіня. І ў гэтым няма нічога зазорнага.
2: Але ці сапраўды так званая савецкая школа настолькі эфектыўная? Ці гэта проста міф, які вельмі добра прыжыўся? І калі так, то чаму?
1: У эфіры праграмы «Беларусь-2030» на Еўрарадыё гэта абмеркавалі журналістка Вольга Лойка і сузаснавальніца адукацыйных праектаў, кансультантка па пытаннях дзелавых камунікацый Валянціна Чэка. Давайте послухаем.
3: Да, знаешь, сейчас все в образовании что-то ищут. Ищут в разных направлениях, ищут цели, ищут возможности, ищут новые инструменты. Но почему такой живучий оказался миф про лучшее в мире советское образование? Ты участвуешь в этих дискуссиях, пытаешься объяснить?
4: Я, мне кажется, столько участвовала и столько пыталась объяснить, что прекратила свои попытки, потому что они очень. Этот миф очень тяжел. Ну, то есть он очень объемен. И он натыкается на эмоциональное и рациональное. Потому что, когда мы говорим советское образование, кто-то из нас говорит: «Боже, у меня были такие прекрасные учителя, мне было так хорошо, у меня была чудесная школа, и вообще все сложилось».
3: Да, да, учебник Пёрышкина там вспоминает, еще что-то такое вот, ну вот.
4: Вот это вот все, да. У кого-то кто-то утыкается в то, что окей, школа делала все правильно, все, система работала безотказно, так как надо. Ну, были какие-то перекосы на местах, и, наверное, что-то у кого-то не работало, но в целом задачи выполнялись. И это очень живучие такие мифы. И мне кажется, что в образовании всегда что-то искали, но каждый раз искали какие-то как будто бы внешние истории, что изменить, да, как будто бы какие-то штуки, которые ничего не меняли глобально. Знаешь, когда у тебя с момента, не знаю, Прусской империи дети как сидели, вот этот затылочно-палочный метод, да, когда все смотрим друг другу в затылок и на учителя, все сидим одинаково за партами и пользуемся доской. И вот с момента там
3: и желательно, Петра Первого, желательно, да? Еще розгами бы, многие даже по этой части.
4: До сих пор стучат. Да, да. Ничего не меняется вот в этой внешней рамке. Да? Вот оно изначально, мы привыкли так, и оно уже вот много веков так. И можно было бы это оправдать, если бы мы не менялись экономически, социально, не появлялись бы какие-то новые запросы, в том числе технологические. Да? Тогда можно было сказать, ну, как бы раньше работало, и теперь будет работать. Но ведь оно же не работает. И миф про прекрасную советскую школу, которая закрывала вопросы, во-первых, массового образования, что нужно было там после революции, да, нужно было всех срочно научить и всех срочно поставить к станку, и всех срочно научить разбираться в не только в базовой грамоте, а еще там инженерные, закрывать вопросы индустриализации и прочего. Да, наверное, оно работало, чтобы все одинаково понимали, все одинаково обладали каким-то знаниевой компонентой вот этой. И, в общем-то, по большому счету, не будем упускать из виду, что все должны были и думать про целеполагание примерно одинаково. То есть регламентированные цели у общества, регламентированная экономика требовала ровно такого же ученика или выпускника. Все. Теперь мы видим, общество обладает целым веером запросов, новых запросов. Технологии во всех странах распределены, да, размазаны не одинаковым слоем. Даже если мы будем говорить про там, AI, то мы видим, что, знаешь, где-то до сих пор воду из колодца таскают, да, а где-то там пользуются AI. И это очень неодинаково на планете. И запроса на эту одинаковость нету. И поэтому говорить о том, что нам там условная советская школа, да, там, прусская кабинетная система и там парты и все остальное до сих пор надо, ну, у меня есть большие сомнения, что оно до сих пор надо.
2: После подеи 2020 года у Беларуси узмоцнилася идеологизация школьной эдукации. З'являється шмат так званых патриотичных классов. Сборы для 10-х классов цяпер абавязковая заліковая частка праграмы, а для 8-х і 9-х класаў уводзяць факультатывы кшталту «Асновы духовно-маральнай культуры і патрыятызму».
1: Ці можа прапаганда ў адукацыі сапсаваць цэлае пакаленне? Протягивают Вольга Лойко и Валентина Чекан.
3: В русской школе немножко. Да, сегодня это большой пласт идеологии, патриотического воспитания. Многих это пугает, многие пытаются узнать, можно ли как-то оградить ребенка от этого, нужно ли это сделать, будет ли это поколение полностью испорченным вот этой идеологией, которая, ну, год-два. Мне кажется, что для старшего подростка это прям много, и можно действительно проникнуться вот этим всем. Это вообще исправимо?
4: Мы знаем исследования после Второй мировой войны, что больше всего имплементировались в идеологию на территории Германии дети до 10 лет. То есть вот там, что бы потом ни происходило, они продолжали быть носителями той идеологии, которая там не победила, да, вот так скажем. И это очень, очень глубокая имплементация. Старшие дети могут, ну, у них есть критичность к миру, недоверие к взрослым, они могут как бы обесценить и так далее, и так далее. Они могут шифтиться, опять-таки, переходить из одного лагеря в другой. Если с поколением ничего не делать, то мы, конечно, получаем то, что получаем. Ну, если ничего не меняется, то пропадает целый пласт поколенческий. В моем опыте я точно знаю, что чтобы ребенок, условно пятиклассник, сменил парадигму мышления, не знаю, ему что-то он стал по-другому смотреть, к чему-то по-другому относиться, нужно 4 месяца, 5 месяцев новых условий. Это очень... Меня это всегда очень обнадеживало. То есть, когда ты видишь ребенка в сентябре, и он такой немножко, знаешь, тревожно, недоверчивый и такой, школа, дядя, тетя, на минуточку, я с вами не играю, да, как бы, я все про вас знаю. И не ноль доверия, вообще ноль доверия. Если нет доверия, невозможно учиться, это надо понимать. Нет доверия, нет безопасности, ничего в голову не положишь. Если ты помещаешь ребенка или там, берешь его в какие-то условия, пусть даже школы, мы не говорим, что 24/7 должны быть другие условия, так не бывает. Пусть это будет 6-7 часов школьного времени, но она будет другая. Вот нам нужно 4-5 месяцев, чтобы ребенок его попустило, чтобы он стал доверять взрослым, чтобы он понял, как это устроено, чтобы он вернул себе вот эту справедливость мира. Мы не говорим про какие-то очень там серьезные травмы, да? Но, тем не менее, базово, вот 4-5 месяцев, то есть, ну давай так, за учебный год мы можем многое изменить.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Сергей Ціхановскі правёў стрым на тэму незалежных медыя. Ці ўспрымаць яго словы як пагрозу?
0: Спадар Ціхановскі, на мой погляд, просто прабівае дно.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Таким чином, господарство, удельник презентации, головная дарация Светлана Тихановская, Франа Квячорка подкреслил важность захования постоянного экспертного и политического диалога помеж Беларусью и Украиной. И он отзначил, что позитивные зрухи у громадской думцы необходимо конвертовать в конкретные администрационные и политические решения для поддержки белорусов.
1: Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.
0: Голос белоруса з Украины. Почуем неузабаве после наступной песни.

0: Як приходиться тлумачить родным, что отбывается на украинской территории? На такие да інші питання отказал белорус, який стало живе в Украине, Євген.
1: Я переехал в 2020 году, буквально сразу после протестов. Вот, тогда еще переезжал свободно, но через два года, когда я уже находился здесь, в Украине, на меня завели уголовное дело о якобы дискредитации каких-то групп населения по религиозным, национальным там признакам. Ну вот, и с тех пор я сижу здесь, в Украине.
2: Чому после початку полномасштабной войны и теперь в 26-м году вы принципово застаетесь в Украине, не съезжаете далее в европейскую частку?
1: На это влияют несколько факторов. Во-первых, изначально не было такого понимания, что война продлится очень долго. У меня было такое отношение, что если ситуация будет прям становиться критической, тогда я буду уезжать. Это вот в самые там первые месяцы войны, когда обстреливали Николаев, когда Херсон был полностью оккупирован. Получалось, что для того, чтобы Одесса начала страдать очень сильно, должны были захватить Николаев. И, ну, грубо говоря, я сидел, ждал плохих новостей, если бы они случились, о том, что не Николаев, а оккупирован. Тогда можно было бы уже собирать вещи и собираться на отъезд. Вот. А потом получилось так, что Николаев перестали бомбить, потому что Херсон отвоевали частично. Вот, и уже о захвате Одессы не было никакой речи, и поэтому я вот остался, надеялся на то, что война быстрее закончится, конечно, и вот такого ничего не произошло, и поэтому я вот ждал. Ну и сейчас, честно говоря, я не могу уехать по причине отсутствия документов, потому что, ну, вы сами знаете, какая ситуация с паспортами у белорусов, и вот я был чуть ли не там в первых волнах с этой проблемой, и поэтому сейчас не так просто взять и уехать.
2: Беларусы в Украине так само часто сутыкаются с подвойным тиском, бюрократичным, моральным. Что, власне, вам допомагает справляться с этим и протягивать свою деятельность быть в Украине?
1: Вы знаете, что те белорусы, которые в Украине остались, я думаю, они уже знают, с чем они будут сталкиваться просто. И они изначально поняли, то есть согласились с тем, что с ними это будет происходить. В моем отношении все то же самое. Я бы не сказал, что я прям где-то сильно сталкивался с предвзятым отношением. Однажды это было в этом страховании, в страховой компании, вот мне отказали, хотя по ходу разговора там стало так понятно, что человек вроде не сильно хочет сопротивляться этому, но говорит, такое у них постановление от начальства не обслуживать белорусов. Вот, и, ну и как-то в остальном я не сказал, что есть какая-то сильная дискредитация, тем более, что если ты объясняешь, что ты приехал за много лет до войны, и что ты поддержишь Украину и тому подобное, с этим проблем особо не бывает. Вот, у людей, конечно, есть проблемы, когда они обращаются в государственные органы какие-то, но это частные случаи, которые нужно рассматривать отдельно у каждого человека и спрашивать у них, с какими они проблемами столкнулись. Я вот, ну, про себя говорю, что не особо где-то что-то сталкивался.
2: Насколько мощна война и ваше решение остаться в Украине изменили отношения с домом, с близкими, которые теперь в Беларуси, и не зрозумели ваш выбор?
1: Ну, так скажем, изначально, конечно, они говорили, что зря я уехал, и зачем, и вообще почему. То есть не понимали мой выбор. Когда началась война, этот вектор сместился в сторону того, что раз война идет, то, может, уезжай оттуда. Понятно, что я уже назад в Беларусь все равно вернуться не могу. Вот. Но, тем не менее, мне, можно сказать, повезло с родителем оставшимся, потому что он очень любит Украину, и он, в принципе, даже несмотря новости ни с каких сторон, он понимает суть происходящего. Он понимает, что в Украине беда, что Украина не виновата, что это агрессор, что пытаются захватить, устраивают здесь страшные вещи. Вот это он все понимает, ему даже объяснять не надо. Вот. А, например, сестре иногда приходится что-то рассказывать, потому что она иногда общается с такими людьми, которые, так скажем, на стороне агрессора находятся и, ну, по-простому говоря, промывают ей мозги, и мне приходится время от времени с ней обо всем происходящем разговаривать. Не всегда удачно. И строго-настрого запретил, говорю, что если тебя политика не интересует, если ты не интересуешься вообще этим происходящим, не хочешь разбираться, то не слушай никого. Меня не надо слушать, и это не слушай тогда, чтобы мне не приходилось с тобой подолгу вот так вот, в общем, тебе все объяснять. Ну вот примерно вот так вот.
2: Коли подвести рысу под этими думками про войну, то який основной, головный выник такой для вас эмиграции в военный час? Что изменила я на вашем характере?
1: Сложно сказать, наверное, нужно подумать об этом подольше. В принципе, радует, с одной стороны, украинский народ, который не сдается, который сопротивляется всеми силами. Хотелось бы, чтобы и у белорусов эта черта, конечно, была. Может быть, поэтому я выбрал, можно сказать, Украину вместо Беларуси. С другой стороны, не очень нравится тот фактор, что, несмотря на такое горе, все равно люди местами, скажем так, не хотят меняться в лучшую сторону. Если говорить конкретнее, то не хотят понимать проблемы коррупции, которые, возможно, повлияли на то, что война до сих пор продолжается. Потому что если бы эти проблемы были бы решены сразу, и это зависело от людей непосредственно, потому что любые коррупционеры, любые чиновники, это все также украинцы. Простые люди, украинцы и так далее. И если бы им это понимание пришло сразу, возможно, бы война тоже уже закончилась. Вот. Ну, положительное, отрицательное я вам сказал.
0: Сёння 1686 дзень паўнамасштабнага расійскага ўварвання ва Украіну. Сярод ранішніх навінаў, напрыклад, такая, што расейцы працягваюць удары па мастах. Лік пацярпелых у выніку удару па мосце ў Запорожжы вырас да 5 чалавек, сярод іх жанчыны. Таксама два супрацоўнікі Чырвонага крыжа. Обласная военная администрация поведомляет, что говорка про мост праз Днепр, и у вынику атаки рух по им часово перакрыты. А тем часам под Москвой отбылся пожар, и зараз, видовочно, протягивается, тому что новина зусім ось недавняя, ранішняя, на ЛВПС, это калі по-белоруску расшифровать, линейная вытворчая диспетчерская станция, связанная с нафтоперапрацовкой. И повод для местовых жахаров там гарать два резервуары.
3: Радио Рация.

у Москве силовики затримали около 65 удельников узгодненной с уладами акции Коммунистической партии Российской Федерации. Формальная нагода для митингу была беспечная, маль ритуальная. 33-я годовина расстрелу Белого дома у 1993-м. Коммунисты штогод выходят вспоминать ту трагедию у России, критиковать Ельцина и говорить про историчную несправедливость. Звичайно, такий жанр дозволенного незадовольнения не выкликает у Кремля особливой тревоги. Але гэтым разом мероприемство пошло не по сценары. Коли колонна манифестантов ішла от Краснопресненской заставы до мемориала загинулым оборонцам Белого дома, у натовпе раптовно загучали лозунги «Свободу политвязням», «Засумленные выборы», «Дало раскам нагляд», «Дало партию жуликов и злодеев» и «Дало цара». Удельники так само потребовали вызволить активиста Дмитрия Морозова из Ижевска, який спробовал организовать протест супраць фальсификации на выборах, а за два дни до акции был затриманы ФСБ поводле наркотичного артикула. После лозунгов супраць «Одиной России» и «Цара» полиция пошла у атаку. Поводле свідчення відавоцтв, затримання отбывались досить жорстко. Людей вырывали с колонны, одного удельника, як стверджается, били ногами, женщину тягнули за волосы. Здається, не самое страшное наступство, коли казать про реалии країни, яка веде войну. Але показально, что санкціонованная уладами акция нечакано перетворилася у протест, что и наполохало силовиков. У гэтым есть далекое подобенство с Бухарестом у снежні 1989-го. Тады режим Чаушеску в Румынии собрал лояльный митинг, але натовп раптом перестал быть декорацией улады и загудел супраць яе. Вядома, Москва 2026-го пакуль что не Бухарест 1989-го. Однако для авторитарного режиму особливо небезпечный момент надыходит тады, коли нават контролеванная улица раптом пачынае говорить уласным голосом. Удельниками акции были не только прихильники КПРФ. Поводле поведомления у медиа и свідчення у відавочцаў, да коммунистичной колонны долучилися марксистские группы, прихильники затриманого ижевского активиста Морозова, а так само люди, яких называли сябрами либеральной партии «Яблок». Поводле подлика у відавочцаў, сярод затриманных было каля 26 працовников КПРФ, каля 30 «Яблока» и еще некалькі незалежных активистов. Можно сказать, что это был организованный коммунистами митинг, до якого долучилися представники разных незадоволенных групп. Каля 2000 удельников для шматмиллионной Москвы не початок повстання, вядома. Гэта малая, уразлівая и політично разрозненная группа. Старое керівництво КПРФ не здольное

0: Юрист, адвокат і були політв'язень Максим Знак виступив з лекцією на юридичному факультеті Карлова університету у Празі. Йон відзначив надзвичай теплий прийом з боку студентів і викладчиків, а так само підкреслив глибоку зацікавленість слухачів, які задавали востре і серйозне питання про сучасний стан правосуддя і ситуацію з правами чоловіка в Білорусі. Коментує Максим Знак.
1: Дивним чином і я, і слухачі казали те саме. Підійшов один з навідувальників, сказав, що він вучив в Карловом університеті, якраз на юридичному факультеті, і не мог уявити, що я буду тут читати лекцію. Я сказав, що я не мог уявити так само, що тут буду читати лекцію, так що ми сійшлися. Однолькове враження, що це щось таке вельми особливе відбулося, і тепло прийняла аудиторія цю лекцію. Була великая заля, зала Максима на юрфаку, пригожа, с великими шибами прозрыстыми. Ну и полторы годины пролетели довольно хутко. Я расповел, что про то, что у нас отбывается, студенты и иншие наведники уразились тем, как креативно подходили представники певной юридичной профессии белорусы для того, как знищить право Украине. Мы размовляли так само о том, чему треба за этим сошить, как никакой иншей краине этого не отбывалось.
2: Повным рефреном у вашем выступе звучала идея вас слова Гавіла про те, як жити у правді, наскільки ця ідея ще живає у Білорусі сьогодні, і що вона загалом означає для білорусів? Чи можна загалом жити у правді?
1: Уже я сформулював питання так, чи можна жити у хлусні, що це буде тоді за життя, коли так робити. Що дотичиться цитат з Гавіла, то в мене ввогалі про зусю лекцію я використовував цих 5-6 разів, бо не глядячи на те, що Гавіл писав ще в совєтські часи, а гетель не стратив актуальність. Все то, что он сказал, и догэтуль, особливо для нас, мы можем разуметь, что это есть те рецепты, те механизмы, которые привели до перемоги и добиться незалежности таких стран, как и Чехия, как Польша. И оно догэтуль остается соправдным и остается правдой. Что-то ты что-то того, что значит жить в правде, или пересчитать Гавела, или пересчитать Солженицына, что по меньшей мере это не удельничать в неких практиках, которые являются хлусней, и выкрывать в эту хлусню, когда есть нагода. Навод, когда это робится просто сярод знакомых, сярод сябров.
2: В одном из своих интервью, в том лику Польского рада, вы назвали Беларусь великой колонией. Ти изменилось сейчас крыху ваше разумение? И как, может быть, бачить Беларусь, ваши слухачи, может, задавали некие питания, что сейчас отбывается с Беларусью, ти, может быть, выказывали свое бачение? Насколько ситуация саправды шахливая?
1: Я на самом деле сказал про то, что те механизмы, которые працуют у колонии, вот эти связи вертикальные, горизонтальные, и они спроецированы, могут быть на краину целком. И мы бачим подобенство и в державных механизмах, и в тех подходах, которые використовуются и в колониях, и, например, на предприемствах, и в университетах, у школах. Вядома, что ступень свободы есть певная поза межами соправдных колоний, але мы так само ведаем, что есть и обмежевание, и с каждым годом этих обмежеваний становится все больше. И эта колония, якая існує, она больше такая існує в голове, это самоцензура, это разумение, что можно, что нельзя, это разумение, куда нельзя ходить, с кем нельзя сустракаться, с кем нельзя размовлять. И у певной ступени это навод горш за соправдные стены, бо стены это что-то, что звонку, и их можно сделать. А то, что ты будуешь внутри своего разума, твои ментальные проекции, их тяжко знищить часом. Просто нагадывать себе, что есть правда, и что то, что отбывается зараз, это ненормально, и это не повинно становиться нормальным у наших властных разумов.
2: И гавеловская идея как раз грунтуется на особистой отказности человека. Ты поднимали вы пытание особистой отказности, может быть, коллективной отказности белорусов, и тему все на огулом иметь место, как внутри краины, так и поза межами.
1: Мне здається, что эта идея Гавела, как и иншая его идея, эта идея вовле агульно-человечная. Это то, что казал не только Гавел, что казали мысляры за все часы и философы, и пророки, и наставники русские про властную отказность, из властных отказностей складывается коллективная отказность. Я казал, поскольку это была лекция на конт занятпада права, и жыццё па праўдзе ў прававым аспекце. І паколькі я прамаўляў гэта для студэнтаў юрыдычнага факультэту, я звяртаў увагу на юрыстаў, якія працуюць у дзяржаўных установах, у сістэмах у розных краінах, і якія вымушаны рабіць рэчы, якія ім самім не падабаюцца, але, ну, ведаеце, праца такая. Дзяржава гэта можа выкарыстоўваць для таго, каб прымусіць зрабіць наступны крок, і зноў яшчэ адзін крок. Ну, там, с допомогой шантажу, с допомогой погроз и всего остального. Мы уведаем, что шмат на кого есть певные справы заведенные, але не уключена в активный режим эта справа. Ось, и тому я казал, что это сполучение особистой отказности и отказности юридичной, и лепей просто не починать рабистые реши, за якія потым і будзе сорамна, і нельга будзе пра іх распавесці сваім родным, ну і можа наступіць і крымінальная адказнасць наступіць в адзін дзень.
2: Не ведаю, ці паспелі вы пабачыць даследаванне Цэнтра новых ідэй, якія даследавалі дзяржаўную сістэму ў Беларусі, і што зараз адбываецца, што сама сістэма вельмі шчыльна звязаная, нават калі замяніць Лукашэнку, то яна застанецца як бы ў абойме і працягне сваю дзейнасць. Вы як юрыст, які чалавек ведае правы механізм Беларусі, ці верыце сёння, што права можа быць сапраўды інструментам перамены в Беларуси, то все ж таки вот это вот и правовой нигилизм, и правовой бесправие в Беларуси, на какой процессе же она система, она, в принципе, уже без меню застанется, как это выглядит.
1: Я пошел это доследование. А что дотышется механизмом коллективных, которые у нас працуют, то сегодня на банку идеи з'явилась, да, реши, ну, моя колонка, якая дотышется вот этого психологичных механизмов у людей внутри системы, и чему они сильны до радикализации и до того, как выкористовывать наихудшие практики. Что дотышется максимости права вернуться и стать знов пануюшим принципом у державе, коли мы кажем про життё по правде, то все люди, яны не просто хочуць жыць у правде, яны гэта заслугуюць, яны гэтага патрабуюць у кожнай дзяржавы.
2: Ці бачыце неабходнасці, патрэба вернуцца в Беларусь, при якіх умовах, пасля всяго перажытого?
1: На момент я не бачу ні магчымасці, ні неабходнасці з пункту гляджання того, што я могу зараз рабіць, каб я могу это рабіць на тэрыторыі Беларусі, на жаль. Нават у тых, хто стала уже связал свой лёс, будучи в выгнанне, усе одно есть право вернуться в Беларусь, а хотя б часово, и это натуральное імкненне и дарадзімы, и оно таким застанется у кожного, кто потом что не казал.
0: Ужо сёння Максім Знак, як саўтар, прадставіць новае даследаванне пра то, як пасля 20-го году змянілася архітэктура карнага апарату ў Беларусі. Аўтар працы таксама юрыст Юры Козікаў. На прыкладзе 53 новых рэпрэсіўных паўнамоцтваў у 28 сферах даследчыкі разбяруць, як да рэпрэсіяў залучаюцца цывільныя структуры, як працуе 20-этапны рэпрэсіўны цыкль. Онлайн-прэзентацыя адбудзецца на YouTube-канале Цэнтру новых ідэяў.
3: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
4: Караблі жывуць у моры, і няма для карабля больш вялікай небяспекі, чым нязнаная зямля. Каля рыфаў ды на скалах даўні звышай ёсць такі, нібы сімвалы надзеі ставяць людзі маякі, людзі маякі. На забытай богам выспе адзін толькі чалавек, ён дагледчыкам працуе весь свой невясёлы век. Ён збірае і паліць дровы, надакушыла наскрозь, але свеціць маяк мору, і не важна, хто там ёсць.

как маяк. Так бывает, не по правде починаются люди жить. Я не навод вирашаюсь, якой завтра правде быть. Ты гляди на властный компас, першим сапсовать життё, не призначить людям правду.

вершине светлой, вырашай, як будешь жить. Только не загадывай иншим, что им думать и робить. А добрась ты, что стихожешь, кап на завтра лепш было. Только завтра не настане, поскрадешь ты их светло. Не пескай идеалов, не правдой да лухтой. Сбудуешь на слезинках помни хижести

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Беларуси, 8 у Польши.
3: Украинского депутата Ганчаренку, вядомого падтрымкай беларусаў, выключили с фракции «Европейская солидарность». У Беларуси приватные дамы теперь повинны стоять далей от межаў соседнего участка. Гарадзенскую область признали самой безопасной у Беларуси.
2: У студы с новинами Владимир Лапцевич.
3: Во Украине фракция Верховной Рады «Европейская солидарность», згуртованная вокруг былого президента Петра Порошенки, заявила про выключение депутата Алексея Ганчаренки со своего складу. Там потлумачили это идеологичными разноголосиями, заявивши, что публичная позиция депутата на кон завершения войны и будущей системы безопасности Украины разыходится с позицией фракции. Причины конфликта стали у приватности заявы Ганчаренки на кон максимых перемог с Россией. Другого кастрычника ён апублікаваў у сваім телеграм-канале некалькі допісаў, у якіх сярод іншага заклікаў дамовіцца з РФ. Паводле яго меркавання, адразу дамовіцца пра мір немагчыма, але можна рухацца паступова. Напрыклад, спачатку дамовіцца пра спыненне ўдару па партах, а затым пераходзіць да іншых пытанняў. Ён заклікаў дамаўляцца пра ўсё на свеце. У той жа дзень «Еўрапейская салідарнасць» заявіла, што мір павінен спыніць вайну, але не можа азначаць капітуляцыю украінскай дзяржаўнасці і ідэнтычнасці. До белорусских тем. Юрист и былый политвязень Максим Знак 5 кастрычника выступил с лекцией на юридичном факультете Карлового университета у Празе. Он означил надзвичай теплый прием с боку студентов и выкладчиков, а так само подкреслил глубокую зацікавленность слухачов, которые задавали острые и серьезные питания про ситуацию в Беларуси.
4: Дивным чином и я, и слухачи сказали то же самое. Подошел один из наведывальников, сказал, что он учился в Карловом университете, как раз на юридичном факультете, и не мог уявить, что я буду тут читать лекцию. Я сказал, что я не мог уявить так само, что буду читать лекцию, так что мы сошлись. Я расповел, что про то, что у нас отбывается, чему треба за этим сошить, как никакой иншей краине этого не отбывалось.
3: Подчас своей промовы Максим Знак звернулся до спадщины и идей Вацлава Гавела. На его думку, каштовности и принципы Гавела у свой час допомогли Чехии и Польше пройти поспеховый шлях демократизации, а тому яны застаются на звычай актуальными и могут допомогши Беларуси у будущих пераменах.
4: Бо не глядишь на то, что Васло писал еще в советские шоссе, а гэтуль не стратил актуальны. Все то, что он казал, и да гэтуль, особливо для нас, мы можем зразуметь, что это есть те рецепты, те механизмы, которые привели до перамоги и здобыться от незалежности такие краины, как и Чехия, как Польша. И оно да гэтуль застается соправдным и застается правдой.
3: На проканце сустрэчы Максим Знак подяковал керавництву и студентам Карлового университета за магчимость провести открытую дискуссию и подкреслил важность захования международной солидарности с белорусским громадством и правооборонной супольностью. До информации из Беларуси. Изменились правила будовництва приватных домов и господарчих побудов на земельных участках. Отповедные нормы унесены изменением номер 4 до постановы Министерства архитектуры и будовництва номер 70, опубликованным на национальном правовым интернет-портале. Згодно с новыми правилами, жилый дом повинен размещаться не ближе, чем за 3 метры от мяжи соседнего земельного участка, а господарчие побудовы не ближе, чем за 2 метры. Ранее потребование об отлеглости у 3 метры для дома и 2 метры для господарчих побудов так само дейничали. Однако існавала магчимость разместить побудову ближе до отзначенной мяжи, коли сусед давал на это згоду, засвеченную нотариусом. Теперь такая магчимость скасованная. По установленных у милицейской системе критериях Гарадзенская область признана самой безопасной Украине, расповели у сюжете ТРК Гродно. По выниках 2025 года злочинность по линии криминального вышуку скоротилась на 20%, коли у среднем по краине на 10 тысяч жихаров здесняется коля 70 злочинств, то у Принямонни 67. Раскрывальность злочинств по линии криминального вышуку самая высокая в Украине, выше за 90%. Расповел начальник криминального вышуку управления внутренних справ Гарадзенского облвыканкама Сергей Аполлоник. Звестки об злочинности привели с нагоды 100-годзя криминального вышуку Беларуси. Больше новинов на сайте и в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў гэты аўторак 6 кастрычніка воблачна з праясненнямі без істотных ападкаў, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 18-20 у дзень.
0: Радио Рація. Першае трансгранічнае радио FM. Раніца з Рацією.
2: Дзякуй, спадарства, што сустракаеце гэты ранак разам з беларускім радыё Рацыя. Мене зовут Стась Дэдэрка, яшчэ гадзіну правяду разам з вамі, а праз тры хвіліны сустрэнем госця Рацыі, гаворка з ім пойдзе пра сітуацыю, якой апынуліся многія беларусы ў США.

0: Гаспадарства, пакуль адныя заходнія палітыкі ездзяць да Лукашэнкі дамаўляцца, звычайных беларусаў гэты час дэпартуюць са Злучаных Штатаў Амерыкі. З 1 кастрычніка 24 году па жнівень 26 зафіксаваны 71 выпадак высылкі нашых суайчыннікаў з ЗША. Госць рацыі, сябра фракцыі «Европейскі выбар», заснавальнік арганізацыі «Беларусія» на «Рэфьюдж Супот», падтрымка беларусаў у цікачоў ЗША Глеб Івашкевіч перадаў адпаведную справаздачу камандзе Светланы Ціхановскай. Паговорым з ім пра тое, чаму міграцыйная палітка ЗША становіцца ўсё больш жорсткай, з якімі праблемамі сутыкаюцца беларускія ўцекачы ў амерыканскіх судах і як БРС разам з юрыстамі офісу Ціхановскай намагаюцца спыніць высылку людзей у рукі рэжыму Лукашэнкі. Гутарку вядзе Вольга Сямашка.
1: Гость рацыі.
2: Шановный Глеб, добрый день. Кляска, расскажите нашим слухачам, как агулам возникла идея зарабить справозачу про депортацию армян Беларуси и Созлучных Штатов?
3: У нас, получается, авторы – это ребята из моей команды, да, Belarus Refuge Support инициативы. У нас сайт есть, я могу позже. Ну, и мы чисто случайно пошли в то направление, да, то есть мы здесь занимаемся поддержкой политических мигрантов, да, в борьбе с детеншенами и с вот этими судами непонятными. Трамп пришел к власти, ситуация с депортациями, кейсами белорусских активистов, да, которые вымушены были уехать, она немножко изменилась в худшую сторону, то есть это такой вызов для нас был, и мы как бы начали заниматься вот в этом направлении. Вот, и чисто случайно мы наткнулись на несколько обнародованных файлов, там профессора Стэнфорда, делали это исследование, да, по общей выжимке. И там порядка в одном файле было порядка 7 тысяч, наверное, строк, и во втором. И решили проанализировать, чтобы понять, что происходит не со слухов СМИ, не с общения с людьми, да, которых задерживают там родственниками, а именно вот голые цифры, чтобы понимать, к чему идет тенденция.
2: Ты правильно зрозумела, что вы отримали лишь 81 выпадок депортации за последние 2 года. Если можно сказать, это порознание с иншими периодами, и тебе же некая тенденция до поскорения таких процессов подобных?
3: Тенденция есть, и прямо сейчас рассматривается, точнее, уже рассмотрели и разрешили дальше миграционным властям США продолжать депортацию в третьи страны. То есть у нас была такая некая пауза, когда людей не депортировали, да, то есть белорусы там не депортировали в какую-то третью страну, кроме как Беларуси. Это был коротенький период, сейчас это все опять возобновится, и лица, которые ожидают депортации, сидя в детеншенах, будут депортированы в разные страны. То есть мы сейчас параллельно готовим отчет по этим странам, по ситуации, что касается белорусской страны, ну, в плане, там, будет грозить, не будет грозить, и какая страна более безопасна, какая менее безопасна.
2: Потому что, напомню, головное питание, что чекает белоруса, когда он, саправды, будет депортован, так, что будет в той стране, куда он трапить, бо хуже всего это будет Беларусь, так, тогда что ему погрожает?
3: Нет, в Беларусь, если посмотреть более детальный этот отчет, там было очень много моментов добровольных депортаций. То есть, если мы проанализируем этот период времени, правозащитным центром «Весна», да, со всеми доступными отчетами о возбуждении уголовных дел, мы не нашли ни одного возбужденного дела на человека, который вернулся из США. То есть, скорее всего, речь идет о людях, которые поехали сюда и попытались обманным путем получить политическое убежище. Либо это люди, которые жили в США, здесь сняли некое злочинство на территории Злучных Штатов, да, и у них не было никакой политической подоплеки, их депортировали. Да, то есть это может быть мошенничество, там, грабеж, убийство, еще что-то такого плана. Потому что это все такая общая картина, не только связана с миграционными кейсами. Что касается стран, куда они попадают, у меня есть, я, к сожалению, не могу называть более конкретные данные, у меня есть человек, которого депортировали в одну из африканских стран. По приезду туда у него забрали паспорт, поместили в шелтер. Все. Дальше никто не знает, что с ним делать.
2: Вы трымаете с ним совесть, так? В любом выпадку.
3: Да.
2: И как долго он там будет находиться?
3: Ему власти ничего не говорят, потому что это, скажем так, это новый процесс для многих стран, которые вот подписали соглашение о депортациях с властями США, с нынешними. Если это граждане той страны, это все понятно, да, что им там грозит, не грозит. Но то, что люди, страны предоставляют себя как транзитную какую-то территорию, это немножечко новый механизм. Потому что в каких-то странах можно получить какое-то убежище, какие-то страны говорят, что у нас нету никакого убежища, вы тут, ну, будете думать, куда вам дальше сами. А пока нету там ни одной страны, что там из американской тюрьмы перевезли в какую-то там эквадорскую тюрьму, такого нету. То есть людей селят в шелтеры, либо в какие-то там гостиницы, ну, во временные места размещения, и дальше их судьба будет решаться по ведомым законам уже той страны, да, тем иммиграционным законам. Но во многих странах, куда проходит сейчас депортация, не существует как такового миграционного законодательства, да, и институт вот политического убежища, беженства, он там не развит, поэтому это такие пока нулевые пациенты во многих странах будут.
2: И тогда логичное питание, кто занимается лёсом таких особ, все ж таки официальный Минск и дипломатичное представительство в этой стране, если не існує, то не по-иншему, эти бёски демсилы так само в этом удельничают, каким чином?
3: Демсилы не могут удельничать во многих процессах, потому что при проверке этих кейсов, я их называю кейсами, да, мы видим, что там люди не являются жертвами политических репрессий в Беларуси. Это самый главный критерий, где демсилы могут что-то сделать, да, то есть если человеку ничего не грозит обращение в посольство и ничего не грозит по возвращению в Беларусь, то прямой, это же граждане Беларуси.
2: А дипломаты белорусская, ты вмешиваешь вот такие справы, кейсы?
3: Пока я о таком не слышал. Я только слышал о том, что пытаются люди в третьих странах уже либо выйти на связь с каким-то посольством своим, но пока это все без какой-то финальной точки. То есть вот они написали там mail послу, да, консулу там в какой-то стране, в африканской, например, и пока еще ответа нету. Тут еще самое важное, что мы сознательно не объясняем этот механизм сильно в СМИ, потому что если мы, допустим, дадим фамилию человека, которого депортировали в Африку, белорусскому режиму намного проще будет его оттуда достать и потом показательно сделать какую-то акцию там, уголовного преследования, да, привести его в Беларусь, посадить в тюрьму и сказать, вот, ваша Америка вас выгнала, мы вас тут садим. Интересная ситуация. С одной стороны, Коул, да, летает к Лукашенко, договариваются, но в то же время из США белорусов депортируют.
2: И важно, что вот справедливо ваше это показывает. Каких конкретных кроков и политических решений вы чекаете от офиса Тихановской после передачи этой правоздачи?
3: Так. Правоздачу, да, это у нас отрималось в рамках там рабочей встречи нашей. Это больше информирование, потому что мы, как проект БРС, ничего не ждем от офиса, мы стараемся делать сами. То есть это очень большая ошибка чего-то ждать от кого-то, нужно самим что-то делать, да? И если нужна какая-то подтримка, консультация, то, конечно, мы завертаемся до офиса Светланы Тихановской. Я как бы состою в рабочей группе между офисом, объединенным переходным кабинетом, да, и белорусской стороной в США. Да? То есть мы мониторим, мы помогаем в каких-то делах, где мы можем помочь. Но так, чтобы Светлана Тихановская поехала в условную Гвинею и договорилась, чтобы там белорусы встречали как-то по-другому, мы такого не ждем. То есть мы понимаем, что это настолько глобальный процесс, процент белорусов там очень мал. И также мы понимаем, что ресурсы офиса ограничены в этом случае.
2: Так само запитаю вас, я так разумею, вы делегат
3: Координационной Рады.
2: Да, так. Европейский выбор. Ці має повномоцтво зараз Координаційної Ради як протопарламент, супросовніше з парламентами інших країн і так само таким чином дільничати у таких кейсах по депортаціях?
3: А чому ні? На мою думку, абсолютно має, бо це ж протопарламент, да? Ми ж обрані делегати. Друге діло, що потрібно виробити некий механізм, а для того, щоб виробитися цей механізм, потрібно розуміти, з якими країнами у Білорусі нету личных каких-то соглашений, да, у действующего режима нету соглашений. То есть, если мы видим, что там в условный Казахстан будут депортировать белорусов, и мы понимаем, что из Казахстана, скорее всего, белорусов сразу будут отправлять в Беларусь, но мне кажется, мы просто будем тратить ресурсы зря. То есть нужно работать с теми странами, которые поддерживают белорусское демократическое сообщество, да, признают там офис Светланы Тихановской, признают Координационную Раду и там уже работать. То есть я со своей стороны здесь на американском поле встречаюсь с разными политиками, как бы мы постоянно твердим, что нет, вообще нельзя депортировать белорусов, потому что белорусы, к сожалению, многие уехали от тюрьмы, многие посидели там в тюрьме и уехали от этой тюрьмы, и сейчас такая ситуация, что эти же белорусы попадают в американскую тюрьму. Это большой трек, но я сподіваюся, что после вот этих промежуточных выборов немножечко миграционная политика изменится. Не глобально, но будут какие-то послабления именно в США.
2: И мы так само сочим за каждым кроком США и со встречи с режимом Лукашенко. Ці отбиваются агулом вот эти перемовы, вызволение новых подзаволенных, и агулом вот такая перемовный шлях вокруг крайних угноений. На то, как идет ваш процесс адвокования, интересы белорусов на уровне Конгресса или Миграционной службы США, ці агулом мясовых неких локальных владов, как это выглядит?
3: Оно отбивается, если я, наверное, больше так по судам расскажу, по миграционным, да, оно отбивается, потому что очень часто сейчас некоторые судьи используют трактовку, что из Беларуси освободили, либо в Беларуси действует комиссия по возвращению, значит, человек может обратиться туда и безопасно вернуться. То есть такая трактовка используется. Но сказать, чтобы глобально какие-то политики, будь то там конгрессмены, сенаторы, республиканцы, демократы, меняли свое становление к Беларуси, именно к действующему режиму, такого нету. То есть все понимают, что это сделки, да, то есть сейчас у нас эра сделок, и, в принципе, все смотрят на это не с гуманитарной точки зрения, а с точки зрения сделок. Потому что гуманитарно у нас глобально в Беларуси ничего не поменялось, да, то есть у нас есть насильно выдворенные люди, и нельзя это называть как каким-то актом милосердия. Здесь это все прекрасно понимают. То есть на самых верхах это понимают, но чуть-чуть ниже уже, где по местам, как это, есть перегибы, да, когда судья говорит, ну вот вас там бил ОМОН, но это же было тогда, поэтому сейчас вам там безопасно. Протокол вывез там 25 человек. Мы больше переживаем смотрим на общую тенденцию, да, мировую, да, когда мир немножечко все-таки клонит вправо, да, мы смотрим также на Польшу, да, мы смотрим также, как Пачобут съездил в Беларусь, вернулся из Беларуси, полетел сразу в США. Естественно, все это будет. Но вопрос наших профессиональности СМИ и понимания, что за публикациями, за громкими публикациями, да, кликабельными, там, Анджей Пачобут вернулся с Беларуси поспехово, стоит как бы как минимум, наверное, несколько тысяч людей, на которых вот эти публикации будут отбиваться. То судье абсолютно не нужно вникать в ситуацию в Беларуси. Судья откроет Google и посмотрит, а у него там политзаключенный вышел, спокойно вылетел, вернулся обратно и полетел по миру. То бок я там Франок Вечерка что-то похожее там высказывал, я с ним вот в этом я с ним полностью солидарен.
2: То бок нам треба уличивать, что американские суды уличивают, так, меркование СМИ.
3: Так само сочит.
2: Так.
3: Больше даже не суды, а DHS, Министерство безопасности. То есть все рассматривается в интернете, все проверяется и всегда анализируется. У нас есть Report of Country, на который опираются в основном чиновники, но он уже как бы устаревший, да, за 25-й год, пока еще не опубликован. Если какой-то чиновник хочет посмотреть, что в Беларуси, он просто заходит в Google и читает. Как бы ему нужно самому понимать, какое решение принимать.
2: И в данном случае не варто зважать на, может быть, ААН, например, на это меркование. Цену тут то самое не увеличивается в США.
3: Я наблюдаю со своей стороны за отношением к ООН с американского боку, скажем так. Я пока не особо не верю, что он сможет неким чином приостановить это. То есть выразить обеспокоенность – это хорошо, но мы и так сами выражаем такую же обеспокоенность, но мы что-то делаем.
2: И таким чином мы мусим казать, что причинами юридичными и подмогах у притулку, и по депортациях может быть не только агульная жорсткость миграционной политики США у связи с политикой, але и вот эти кейсы, так, прецеденты, которые будут уличиваться, и когда поток будет поставлен, то это будет протягиваться надалей, и депортации, и отмовы.
3: Абсолютно верно, это так и будет, и как бы мы... Изначально, когда начинались первые вот эти вот депортации, первые суды с какими-то странными формулировками отказа, уже как будто было бы видение, что дальше будет еще хуже, да, поэтому мы стараемся немножечко вперед там какие-то готовить там, документы, либо какие-то инструкции, либо какие-то шаги на случай, если все-таки там кого-то депортировали, придется человека откуда-то доставать. Это пласт невидимой работы, потому что мы помимо того, что стараемся понять дальнейшие шаги миграционных властей в США, мы еще стараемся сделать так, чтобы режиму не сыграть режиму на руку. То есть у нас борьба идет с режимом прежде всего. То есть и от этого все проблемы, а не потому, что американские власти решили белорусов депортировать. Нет, на самом деле депортировать решили всех, и колькость белорусов это там очень-очень незначительная, если в общей массе смотреть. Просто для нас это новое, да, и это я понимаю, что как бы, это на самом деле такое новое событие, что столько белорусов там могут депортировать, и это, конечно, хочется всем обсудить. Важно понимать, в каком ключе это обсуждать. Потому что наши пропагандисты тоже не будут спать, они будут следить за этим.
2: И те будете протягивать робить такие спрозачи надалей, по тому, как будут развиваться подеи?
3: Так, мы 24/7 занимаемся мониторингом. Команда волонтеров, да, кто-то работает, кто-то в этот момент не работает, он там ищет дальше информацию. И мы будем стараться как можно чаще публиковать какие-то интересные отчеты, да, чтобы люди, которые находятся в такой же ситуации, как я, да, то есть я так само чекаю притулка у США, понимали общую тенденции. Не из СМИ, а конкретно из сухих просто цифр. То есть мы стараемся объяснить эту статистику так, чтобы не пугать читающих и чтобы люди не испытывали каких-то ложных надежд.
2: Дякую, великий Глеб, за размову.
3: Да, дякую, будем на суде.
1: Гость рации.
0: З гостем рації, заснавальником ініціативи «Білорусія на рефьюдж Супот» і сябром фракції «Європейський вибор» Глебом Івашкевичем розмовляла Вольга Сямашка. Про 5 хвилин на нашій хвалі прогноз надвор'я і одразу по їм перші новини спорту.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 у Польши.
3: Программиста с Бобруйска осудили по политической справе. На гомельском химзаводе отбылась утечка аммиаку. Потерпелых нема. Бездомные собаки стали проблемой на чыгуночных станциях Гомельщины.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем с темы политических репрессий, которые не спыняются в Беларуси. Суд Ленинского района Могилева разглядел криминальную справу 49-годового программиста с Бобруйска Сергея Синицкого. Про это поведомляет наша Нива. Долгий час Сергей працевал программистом на АТ «Беларусь Гумотехника». После на той же посаде у буйным перепрацовщику шин «Эковер». Программиста обвинователи у содейничании экстремистской деятельности. Ему просудили хатнюю химию. До інших тем. Допомога політв'язням, зустрічі з політиками і просовування білоруського порядку дня у заміжних СМІ – такі головні пріоритети своєї праці на ближайший час визначає білоруська діаспора у Швеції, каже волонтерка Народної амбасади Білорусі у цій країні Інга Лінквіст.
4: Більше про все тут Білорусь зникає у пресі в зв'язі з подіями у війні в Україні, Сувалкський коридор, Лукашенко, что он там робит, не робит. Там военного пытания. Когда ты глядишь на Беларусь у медийном просторе, то вот эта тема, она доминует. Ну, вот опошняя подея Каликол приезжал у Минск, вызволение политвязни, он так само освечивался.
3: Инга Линквист додала, что опошним часом значно меньше стало ладиться политичных акций, у тым лику за отсутности притоку новой хвали белорусов. До надзвичайних здаренняў. На території Гомельського хімічного заводу ночі 6 кастрычніка відбулася утечка каля 50 кілограмів аміяку, виникає з повідомлення Міністерства по надзвичайних ситуаціях. Утечка відбулася на відкритій пляцовці склада, відзначає відомство. Ратавальники спинили виход речива шляхом перекриття засувки. Работниками МНС і персоналом об'єкта проведені роботи по нейтралізації аміяку. Після проведення заміру перевищення гранично допустимого шальной концентрации паров аммиаку у поветры не зафиксовано, говорится у поведомлении. На место здарения працавала 13 одинок техники и 46 работников МНС. Потерпелых нема. Специалисты высветляют причину инциденту. Организована праца Гомельской городской комиссии по надзвичайных ситуациях. И еще информация с Гомельского региона. Со скаргой на ситуацию на чыгуначных станциях от Речицы до Гомеля звернулся жыхар областного центра. Мужчина заявил про беспорядок и бездомных собак на припыночных пунктах Чижовка, Якимовка, Шербовка, Прибор и Централит, пишет «Гомельская правда». Мужчина заявил, что на станциях бездомные собаки кидаются и брешутся на пассажиров, а так само лежат на перронах, у будинках припыночных пунктов, ладят логовы под перронами и у полосе от воду. Так само гомелец звернул увагу, что на станциях покидают миски с водой с ежей для собак. И тая ежа гние и смердить. У гомельским отделения белорусской чыгунки заявили, что отказ на гэты зварот давали еще у красавику. Чыгуночники подкреслили, что яны не займаются отловом бадяжных живёлин. Тым не менш, организация провела службовое расследование и мисок нигде не выявила. Так само чыгуночники заявляют, что повесили на станциях обвестки про заборону кормления собак, а у сельвыканкамы службу 115 и милицию накировали звароты для организации адлову. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня у день на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями, без остатных опадков. Температура по ветра от 18 до 21 тепла, ветер заходний от слабого до умеренного, местами порывистым, атмосферный тиск выше и за норму. Витаю, шановные, авторок сегодня на календаре 6 кастрычника. Доброго дня, доброго настрою, доброго здоровья, як завжды, зычить усім белорусской радио и рации, да я Лесь Дубовец. До того ж, я еще и дякую за то, что трымаете наши хвали, а чому не подяковать. У бягучей године послухаем с вами Тартак, Red Hot Chili Peppers, Демона, Реликт, Брайана Адамса ды іншых. Не ў забаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну а потым, шаноўна, даведаемся, калі нельга есці. Калісьці мы расказвалі, калі льга есці, а зараз калі не льга. Аказалася, час прыёму ежы можа быць не менш важны, чым сам рацыён, вось кажуць эксперты. Вось пра гэта і пагаворым.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

Брайан Адамс на хвалик белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести, Белая Подляска, наш сайт рация.com. Приветствую всем. Ну и традиционный час нагадать про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. 10 больше прояснений, 10 меньше, без остатных опадков. Это бодай головное. Температура по ветру от 18 до 21 тепла. Ветер заходний от слабого до умеренного, местами порывистый. Атмосферный тиск выше и за норму. Ну а про то, что чакая Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно не в забаве, дочакайтесь.

Куба Дежу на хвалях белорусского радио Рация. Я обещал рассказать вам про то, что напрогнозовали белорусские синоптики на ближайшие дни у Беларуси. Так вот, поводле так самых синоптиков, завтра, у сераду 7 кастрычника, надворье у Беларуси будет вызначать в область повышенного атмосферного тиску. Изменливая хмарность, переважно без опадков, у ночные и ранешние годины в особных районах слабый туман. Ветер заходний от слабого до умеренного, температура по ветру минимальная ночью от 6 до 12, а максимальная днем от 14 по полуночи до 22 по полудни краины. Атмосферный тиск у ночи будет расти, а днем истотно не изменится. У четверг 8 кастрычника на территорию Беларуси чакается поступление теплых, неустойливых поветренных масс с полудневого захода Европы. У ночи похмурно с прояснениями, у день изменливая хмарность. Местами невеликие короткочасовые дожди, ветер полудневой четверти умеренный, днем порывистый. Температура по ветру минимальная ночью от 4 до 11, а максимальная днем от 15 по полуночи до 25 по полудневым заходе Беларуси. У пятницу 9 кастрычника на дворе будут вызначать атмосферные фронты от циклону с центром над полуночью Балтийского моря, вслед за якими на территорию республики почнут поступать холодные поветренные массы с полночного захода Европы. Похмурно, днем с прояснениями, на большей части территории краины дожди, ветер полудневый с переходом на заходний порывистый, ночью местами, раницей и днем у многих районах мощный порывистый. Температура по ветру минимальная ночью от 7 до 13, а максимальная днем от 10 до 16 тепла, по полудневому сходе местами навод до плюс 18.

военно-морских силах Украины новое белорусское подразделение Чехия смягчило визовые обмежевания для свояков белорусов. У Беларуси приватные дамы теперь повинны стоять далей от межа у соседнего участка. Про это и про иншее вот уже литерально про 7,5 хвилинок на хвалях белорусского радио рации расскажет Владимир Лапцевич. Варта дочекаться.

0: Белорусская радиорация.
1: Беларусь съезжает, молодь, это абсолютно разумело.
2: Сбок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
3: Визит с подарением президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Полдень в Беларуси, 11 в Польше.
3: У военно-морских силах Украины новое белорусское подразделение. Чехия смягчила визовые обмежевания для свояков белорусов. У Беларуси приватные дамы теперь повинны стоять далей от межев соседнего участка.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: У военно-морских силах Украины з'явилось новое белорусское подразделение – спецрота беспилотных летательных аппаратов «Воля». Спецрота уходит в склад 447-го особного батальона военно-морских сил УСУ, заявил выданию «Зеркало», выконывающий обовязки командира Микита Забуга. Упор у подразделения робить на ударные беспилотники и супротьповетранную оборону. Поводле Забуги все кировные посады, офицерские и сержантские, упершиню будут займать белорусы, чего ранее у белорусских подразделениях у складе УСУ не практиковалось. Факт заявления подразделения подтвердил и амбассадор по особых поручениях МЗС Украины Ярослав Черногор. Поводле яго, ВМС Украины пошли на эксперимент. Спадзяюся, белорусы смогут скористаться предоставленными махчимостями. Украина дае вам крылы, отзначил ён. Микита Забуга заявил, что кандидаты у спецроту проходят жорсткий отбор. Ён не стал называть докладную колькость особового складу, але отзначил, что комплектование еще протягивается, хоть рота уже начала выполнение задач. Урад Чехии ухвалил змены, которые дозволят близким своякам белорусов, что легально живут в Украине, подаваться на короткотерминовые визы. Про это поведомляет телеграм-канал Светланы Тихановской. После уступления змен у силу, махчимость подаваться на короткотерминовые визы отримают близкие свояки громадян Чехии и громадян Беларуси, которые легально живут у Чехии на подставе ВНЖ або ПМЖ. Говорка идет про батьков, бабуль и дядуль, детей и внуков. Это надзвычай важный крок и выразный сигнал доверу до белорусской демократичной супольности. Сотням семьев, разъеднанных репрессиями режима Лукашенки, это вертая надею и махчимость реально сустреться с близкими, каже директор Офиса демократичных сил Беларуси у Чешской Республики Кристина Шеянок. Юристы былы политвязень Максим Знак 5 кастрычника выступил с лекцией на юридичном факультете Карловага университета у Празе. Он означил надзвычай теплый прием с боку студентов и выкладчиков, а так само подкреслил глубокую зацікавленість слухачов, которые задавали острые серьезные питання про ситуацию в Беларуси.
4: Дивным чином и я, и слухачи казали то же самое. Подошел один из наведывальников, сказал, что он учился в Карловом университете, как раз на юридичном факультете, и не мог уявить, что я буду тут читать лекцию. Я сказал, что я не мог уявить так само, что буду читать лекцию, так что мы сошлись. Я рассказал, что про то, что у нас отбывается, чему треба за этим сошлись, как ніякой іншій країні так не відбувалося.
3: Подчас своєї промови Максим Знак звернувся до спадщини і ідей Вацлава Гавела. На його думку, каштовності і принципи Гавела у свій час допомогли Чехії і Польщі пройти поспіховий шлях демократизації, а тому вони залишаються надзвичайно актуальними і можуть допомогти Білорусі у будущих переменах.
4: Бо не глядячи на те, що Вацлав писав ще в совєтські часи, дагетуль не втратив актуальність. Все те, що він казав, і дагетуль особливо для нас, мы можем зрозуміти, что это есть те рецепты, те механизмы, которые привели до перемоги и добиться от незалежности таких стран, как и Чехия, как Польша. И оно до этого остается соправдным и остается правдой.
3: Наприкінці зустрічі Максим Знак подякував керівництву і студентам Карлового університету за можливість провести відкриту дискусію і підкреслив важливість заховання міжнародної солідарності з білоруським громадством і правооборончою супольністю. До інформації з Білорусі. Змінилися правила будівництва приватних домів і господарчих побудов на земельних участках. Відповідні норми, унесені зміненням номер 4 до постанови Міністерства архітектури і будівництва номер 70, опублікованим на національним правовим інтернет-порталі. Згодно з новими правилами, жилий дом повинен розміщатися не ближче, ніж за 3 метри від межі сусіднього земельного участка, а господарчі побудови не ближче, ніж за 2 метри. Раніше потребування об відлеглості у 3 метри для дома і 2 метри для господарчих побудов так само дійнішали. Однак існувала можливість розмістити побудову ближче до означеної межі, коли сусід давав на це згоду, засвідченою нотаріусом. Тепер така можливість скасована. Больш новин на сайті у соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про з годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

знаешь люди, которых уж я знаю. Як бо збирать мисли з тих непоскладаних, як отделить нагля розум свой от серца, як услышишь себе в таким шумным сердце, як розпознать людей.

0: радио рация.
1: Вот это все про Америку. Он был заправдный от белорусской интеллигенции, заправдный украинский интеллигенции.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

В военно-морских силах Украины новое белорусское подразделение. Чехия смягчила визовые обмежевания для свояков белорусов. У Беларуси приватные дамы теперь повинны стоять далей от межа у соседнего участка. Про это и про иншее. Вось уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусских радио и рации расскажем Владимир Лапцевич.

слушала, а предлаша раздем. Душить глушить это то, что нічого больше не значит. Я гляжу на горы с уменьем, невражальность с грызоном, что молюсь ним и улицы не пеюсь боли. Песня, где краная подсвядомость, крохкость потерь, с якими на самом.

глубине эко-ка полнится спокоем от бестровая. Отбиток месяца на хвалях в озеро. Не верится, что закрануло за живое. Дорю, что тут деется, пасуя, я тут свой. На золку стелится ширмой, роса не прыгнет наша почва. Водку кишер, фесел, гуляние урехом самые ночи. Она полями кружляя бусел, в промени слепь с небожи. До горелые трески оскинул и далее покрошу.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой мы протягиваем. 6 кастрычника 1960-го народился Ричард Джобсон, былый шотландский музыка, наибольш ведомый як вокалист и автор песень гурта The Skids. После распаду этого гурта некоторый час узначальвал коллектив The Armory Show, затем выступал сольно, выпускал поэтичные сборники, а урэшт-рэшт стал кинорежиссером. Что тычется The Skids, дык гэты гурт, утворенный у 77-м годе, выконывал поп-панк с элементами арт-року. Найвышэйшага поспеху у чартах яны дамагліся у 79-м годе синглом Into the Valley, який стал вельми популярный еще и у футбольном осяроддзе.

Нагадаю, это белорусская радиорация, а мы в программе «Кола Дзён с бородой» вывучаем музычный календар с закладкой на 6 кастрычника, узгадываем добрых людей, да и, может, крыху призабытые, а то и неведомые песни. 6 кастрычника 1966-го народился Томас Юджин Стинсон, ти просто Томми Стинсон, американский рок-музыка. Он стал ведомы у 80-х годах у якости бас-гитариста гурта The Replacements, одного из самых авторитетных американских рок-гуртов. А с 98-го года выходит у официйный склад Guns N' Roses. Были и есть у послужным списе Томми Стинсона иншие гурты и проекты, але мы послухаем песни узгаданных The Replacements да Guns N' Roses. Вядома ж з удзелам Стінсона.

0: з рацією.
1: Доброго дня вам ЖДР. З вами ми перетягуємо наш ефір на хвилі Білоруського радіо «Рація». Десь 18-ї Білорусі, десь 16-ї Польщі. Зараз адекватно по виходіння засталося. Температура повітря зараз у кадрі хвилі в нашому поміжному регіоні. Плюс 16 у Ліді, 18 у Харуні, 19 у Востоку Волковиську, де у Гайну, це 19 так само у Пінську, 20 у Бересті і у Кубрині. Більш хмарно зараз у повночних частках нашого поміжного регіону. Ну а так, то збільш в область повышенного атмосферного тиску сегодня формируя наше надворье. У нашем помеже без западку, ночи чекаем плюс 9-11, да слабый туман. Ветер умеренный на протягу дня и до вечера мая. Выразную тенденцию до ослабления, первично заходний град ветер, да до 5 метров за секунду. Знаходимся в зоне повышенного атмосферного тиску, и он стабильный, первично. Зараз во всех городах нашего помежного региона.
0: Бизнес и финансы. Рысная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. У білоруських бізнесменів знайшли нерухомість у Дубаї на мільйони доларів. Право уявлення нерухомості у Дубаї, яка належить. Білоруським бізнесменам Владимиру Ляшчуку і Андрею Карповичу повідомив білоруський розслідувальницький центр. Поводле журналістів, Ляшчук у кастричнику 22-го года купив квартиру площею 48 квадратних метрів коштом каля 400 тисяч доларів у престижному районі Дубай-Марина. Бізнесовець з'являє уладальником контрольной доли зарегистрованной у Польши компании Steltrade. Карпович у тым же ходе разом с жонкой набыл Дубае 3 объекты нерухомости агульным коштом каля 2 миллионов доляров. Поводля журналиста у летась у кастрычнику Ляшчука, Карповича да их компании унесли у национальный санкционный спис Польши. Их деятельность расценили як ускосную подтримку российского военного потенциалу. Золотовалютные резервы Беларуси за вересень зменшилися на 609 миллионов доляров и по стане на 1 кастрычника склали 14 миллиардов 633 миллионы доляров. Скорочение объему золотовалютных резервов связано со снижением цены на золото на международных рынках, тлумачить Национальный банк. У початку года ЗВР складали 14 миллиардов 400 миллионов доляров. У сераду 7 кастрычніка у Беларусі вырастуць цэны на аўтамабільнае паліва. Як паведамляе прэс-служба дзяржаўнага канцэрна «Белнафтахім», яны павялічацца на 1 капейку. Цэны будуць выглядаць наступным чынам. Літр 95-га бензіну і літр дызельнага паліва – 2 рублі 72 капейкі. Літр 98-га бензіну – 2 рублі 94 капейкі. Перад гэтым павышэння цэн на бензін адбылося 2 верасня. Тады яны павялічыліся таксама на 1 капейку. Ирак обновит грузоперевозки у Персидском заливе. Иракская национальная судноходная компания «Ирак Лайн» у середине кастрычника после больше как 50-годовой паузы собирается обновить регулярные коммерцийные перевозки помеж портами Персидского залива. Отзначается, что опошний раз иракские грузовые судны выконвали регулярные коммерцийные рейсы праз Персидский залив у середине 1960-х годов. А сёлета с причиной конфликту помеж Ираном, Израилем и США, Техеран фактично перекрыл холодный экспортный пункт Ирака – Армузский пролив. При этом кошт морских перевозок у Персидском заливе у 3-4 разы перевысил довоенные ставки. У вынику замежные грузы отправщики отрымливают великий прибыток от транспортировки иракской нафты. Середняя курсы валют у Польши доляр 3 злотая 91 грош, евро 4 злотая 38 грошов. У Нацбанку Беларуси доляр 3 рубли 4 белорусские копейки, евро 3,40, 10 польских злотых 7 рублей 76 копеек. Сустренимся у черговым огляде экономичных новин.
0: Бизнес и финансы. Рысная информация для деловых людей.

0: парафіі у Альковічах Вілейського району. Суд проходить у закритому режимі. Офіційна інформація про справу пакуль відсутнічає. Святара затримали у сакавіку бягучого году. За кратами ён знаходиться больш за 200 дзён. Паводле вернікаў, Парахнівіча утрымліваюць у СІЗА КДБ і абвінавачваюць у здрадзе дзяржаве. Падрабязнасці абвінавачвання невядомыя. Правабаронцы просяць людзей, якія перасякаліся з Анатолем Парахнівічам за кратами, падзяліцца інфармацыяй. Сябра фракции «Европейский выбор» и засновальник организации, якая подтримливая белорусских утекачов, Глеб Ивашкевич передал Светлане Тихановской справоздачу про депортацию громадян Беларуси со злученных штатов. По водле официальной статистики иммиграционной и мытной службы США с кастрышника 2024 года зафиксовано 71 выпадок высылки белорусов, кажа Глеб Ивашкевич.
1: Интересная ситуация. С одной стороны, летает к Лукашенко, договариваются. Но в то же время из США белорусов депортируют. Сейчас некоторые судьи используют трактовку, что из Беларуси освободили, либо в Беларуси действует комиссия по возвращению, значит, человек может обратиться туда и безопасно вернуться. Но сказать, чтобы глобально какие-то политики, будь то там конгрессмены, сенаторы, республиканцы, демократы, меняли свое становление к Беларуси, именно к действующему режиму, такого нету.
0: По словам Глеба Ивашкевича, данные по белорусах, отриманные по запыте у рамках закона об свободе информации. За каждой из этих лишб стоит человек, якому на родиме погрожает политично мотивованный переслед. Белорусская диаспора у США оказывает юридичную допомогу соотчинникам и супольно с командой офиса Светланы Тихановской працуют над тем, как спынить промусовую высылку белорусов у руки режиму. Чартерные рейсы у Египет из региональных аэропортов Беларуси отменяются на зимовый сезон. Рейсы с Гомля, Могилёва и Берестя поступово возникают из раскладу. А пошний самолет с Могилёва повинен вылететь 24-го кастрышника, а вертание будет уже у национальный аэропорт Минск. Туроператор Интерсити тлумачит измены особливостями зимовой навигации, надворьем и обмежеваниями на выкористание особных поветренных простор и запасных аэродромов. Поведомляется, что летом рейсы из регионов плануют обновить. Пассажирам, чьи туры уже набытые, пропонуют вылет в Минску без доплаты, изменить напрямок альбо вернуть гроши. Жыхар Гародні вырасціў гарбуз вагою амаль 150 кілаграмаў. Гарбузы на лецішчы мужчына пасадзіў звычайным насеннем і не чакаў такога выніку. Паводле яго слоў, за раслінай ён даглядаў без спецыяльных тэхналогій. Пакуль гарбуз не сарвалі, таму ён яшчэ можа стаць цяжэйшым. На суседняй градцы таксама расце буйны гарбуз каля 50 кілаграмаў. Для параўнання беларускі рэкорд складае 520 кілаграмаў, а сусветны больш за 1000 кілаграмаў. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
2: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
3: Ну так само зараз температура паветра у нашем памежном регионе плюс 16 у Лиде, 17 у Гародні, 18 у Вулкависку, 19 у Белостоку, ды у Гайноўцы, 19 у Пінску, 20 у Берасці, ды Кубрыне. І такая розная трошки ситуація. У полночных частках фактично уся полночная частка Белосточчыны, ды Гарадзіншчына фактично уся зараз больш хмаро распаўсюджваецца. Ну і так само ёсць такі умовно кажучы лапік, дзе гэта хмаро менша, ды там там зараз сонечна. Удачі чакаем плюс 9-11, пераважна без ападку, ды слабы туман. Вецер заходнім до 5 метров за секунду, ну і таксама павышаны атмасферны ціск.
2: Радіо «Рація». Першае трансгранічнае радіо ФМ.
4: Дзень з «Рацією».
3: Абавязкова наперадзе ў нас не ў забаве ў эфіры беларускага радыё «Рацыя». Іншая тэма прагучаць, напрыклад, па гутарам, між іншым, пра літаратуру, ды не толькі. 98.1 FM у Беластоку, ды Гародні, 99.2 FM у Берасці, ды Белападляскай, ды таксама ў інтэрнэце «Рацыя.ком». У чарговую гадзіну шчыра вас запрашаю, будзем разам.

0: 18.10, зараз закладай час у Беларусі, 17.10, гадзінгі показваюць у Польшы. Мы працягваем наш эфір пад пагрозай дэпартацыі. Такая праблема назіраецца ў США. З 1 кастрычніка 24 года па жнівень 26 зафіксавалі 71 выпадак высылкі беларусаў з Амерыкі. Сябра фракцыі «Еўрапейскі выбар» беларускай каардынацыйнай рады Глеб Івашкевіч перадаў адпаведную справаздачу камандзе Светланы Ціханоўскай і нам больш расказаў аб гэтай праблеме.
1: Гость рацыі.
2: Шановны Глеб, добрый дзень. Класка, раскажыце нашым слухачам, як агулам узнікла ідэя зрабіць справаздачу пра дэпартацыі грамадзян Беларусі са Злучаных Штатаў.
3: У нас, получается, аўтары это ребята из моей команды, да, Belarus Refuge Support инициативы, у нас сайт есть, я могу позже, ну, и мы чисто случайно пошли в то направление, да, то есть мы здесь занимаемся поддержкой политических мигрантов, да, в борьбе с детеншенами и с вот этими судами непонятными. Трамп пришел к власти, ситуация с депортациями, кейсами белорусских активистов, да, которые вымушены были уехать, она немножко изменилась в худшую сторону, то есть это такой вызов для нас был, и мы как бы начали заниматься вот в этом направлении. Вот, и чисто случайно мы наткнулись на несколько обнародованных файлов, там профессора Стэнфорда, делали это исследование, да, по общей выжимке. И там порядка, в одном файле было порядка 7 тысяч, наверное, строк, и во втором. И решили проанализировать, чтобы понять, что происходит не со слухов СМИ, не с общения с людьми, да, которых задерживают там родственниками, а именно вот голые цифры, чтобы понимать, к чему идет тенденция.
2: Ты правильно зрозумела, что вы отримали лишь 81 выпадок депортации за последние 2 года? Если можно сказать, это поравнание с иншими периодами, и тебе же некая тенденция до поскорения таких процессов подобных?
3: Тенденция есть, и прямо сейчас рассматривается, точнее, уже рассмотрели и разрешили дальше миграционным властям США продолжать депортацию в третьи страны. То есть у нас была такая некая пауза, когда людей не депортировали, да, то есть белорусы там не депортировали в какую-то третью страну, кроме как Беларуси. Это был коротенький период, сейчас это все опять возобновится, и лица, которые ожидают депортации, сидя в детеншенах, будут депортированы в разные страны. То есть мы сейчас параллельно готовим отчет по этим странам, по ситуации, что касается белорусской страны, ну, в плане, там, будет грозить, не будет грозить, и какая страна более безопасна, какая менее безопасна.
2: Потому что, напомню, головное питание, что чекает белоруса, когда он, саправды, будет депортован, так, что будет в той стране, куда он трапить, бо хуже, если это будет Беларусь, так, тогда что ему погрожает?
3: Нет, в Беларусь, если посмотреть более детальный этот отчет, там было очень много моментов добровольных депортаций. То есть, если мы проанализируем этот период времени, правозащитным центром «Весна», да, со всеми доступными отчетами о возбуждении уголовных дел, мы не нашли ни одного возбужденного дела на человека, который вернулся из США. То есть, скорее всего, речь идет о людях, которые поехали сюда и попытались обманным путем получить политическое убежище. Либо это люди, которые жили в США, здесь некое злочинство на территории Злучаных Штатов, да, и у них не было никакой политической подоплеки, их депортировали. Да, то есть это может быть мошенничество, там, грабеж, убийство, еще что-то такого плана. Потому что это все такая общая картина, не только связанная с миграционными кейсами. Что касается стран, куда они попадают, у меня есть, я, к сожалению, не могу называть более конкретные данные, у меня есть человек, которого депортировали в одну из африканских стран. По приезду туда у него забрали паспорт, поместили в шелтер. Все. Дальше никто не знает, что с ним делать.
2: Вы трымаете с ним совесть, так? В любом выпадку.
3: Да, да, да, да.
2: И как долго он там будет находиться?
3: Ему власти ничего не говорят, потому что это, скажем так, это новый процесс для многих стран, которые вот подписали соглашение о депортациях с властями США, с нынешними. Если это граждане той страны, это все понятно, да, что им там грозит, не грозит. Но то, что люди, страны предоставляют себя как транзитную какую-то территорию, это немножечко новый механизм. Потому что в каких-то странах можно получить какое-то убежище, какие-то страны говорят, что у нас нету никакого убежища, вы тут, ну, будете думать, куда вам дальше сами. А пока нету там ни одной страны, что там из американской тюрьмы перевезли в какую-то там эквадорскую тюрьму, такого нету. То есть людей селят в шелтеры, либо в какие-то там гостиницы, ну, во временные места размещений, и дальше их судьба будет решаться по ведомым законам уже той страны, да, тем иммиграционным законам. Но во многих странах, куда происходит сейчас депортация, не существует как такового миграционного законодательства, да, и институт вот политического убежища, беженства, он там не развит, поэтому это такие пока нулевые пациенты во многих странах будут.
2: И тогда логичное питание, кто занимается лёсом таких особов, все ж таки официальный Минск и дипломатичное представительство в этой стране, если не существует, то нек по-иншему, эти белорусские демсилы так само в этом удельничают, каким чином?
3: Демсилы не могут удельничать во многих процессах, потому что при проверке этих кейсов, ну, я их называю кейсами, да, мы видим, что там люди не являются жертвами политических репрессий в Беларуси. Это самый главный критерий, где демсилы могут что-то сделать, да, то есть если человеку ничего не грозит обращение в посольство и ничего не грозит по возвращению в Беларусь, то прямой, ну, как бы, это же граждане Беларуси.
2: А дипломаты белорусская, те вмешиваются в такие справы, кейсы?
3: Пока я о таком не слышал. Я только слышал о том, что пытаются люди в третьих странах уже либо выйти на связь с каким-то посольством своим, но пока это все без какой-то финальной точки. То есть вот они написали там mail послу, да, консулу там в какой-то стране, в африканской, например, и пока еще ответа нету. Тут еще самое важное, что мы сознательно не объясняем этот механизм сильно в СМИ, потому что если мы, допустим, дадим фамилию человека, которого депортировали в Африку, белорусскому режиму намного проще будет его оттуда достать и потом показательно сделать какую-то акцию там, ну, уголовного преследования, да, привести его в Беларусь, посадить в тюрьму и сказать, вот, ваша Америка вас выгнала, мы вас тут садим. Интересная ситуация. С одной стороны, Коул, да, летает к Лукашенко, договариваются, но в то же время из США белорусов депортируют.
2: И важно, что вот справедливо ваше это показывает, каких конкретных кроков и политических решений вы чекаете от офиса Тихановской после передачи этой правоздачи?
3: Так, ну, правоздачу, да, это у нас отрималось в рамках там рабочей встречи нашей. Это больше информирование, потому что мы, как проект БРС, ничего не ждем от офиса, мы стараемся делать сами. То есть это очень большая ошибка чего-то ждать от кого-то, нужно самим что-то делать, да? И если нужна какая-то подтримка, консультация, то, конечно, мы завертаемся до офиса с главной Тихановской. Я как бы состою в рабочей группе между офисом, объединенным переходным кабинетом, да, и белорусской стороной в США. Да, то есть мы мониторим, мы помогаем в каких-то делах, где мы можем помочь. Но так, чтобы Светлана Тихановская поехала в условную Гвинею и договорилась, чтобы там белорусы встречали как-то по-другому, мы такого не ждем. То есть мы понимаем, что это настолько глобальный процесс, процент белорусов там очень мал. И также мы понимаем, что ресурсы офиса ограничены в этом случае.
2: Так само запытаю вас, я так разумею, вы делегат
3: Координационной Рады.
2: Да, так. Европейский вы выбор, чи має повномоцтво зараз координаційна рада як проти парламент, супросовніше з парламентами інших країн і так само таким чином ділянчатися у таких кейсах по депортаціях?
3: А чому ні? На мою думку, абсолютно має, бо це ж протопарламент, да? Ми ж обрані делегати. Друге діло, що потрібно виробити некий механізм, а для того, щоб виробити цей механізм, потрібно розуміти, з якими країнами у Білорусі нету личных каких-то соглашений, да, у действующего режима нету соглашений. То есть, если мы видим, что там в условный Казахстан будут депортировать белорусов, и мы понимаем, что из Казахстана, скорее всего, белорусов сразу будут отправлять в Беларусь, ну, мне кажется, мы просто будем тратить ресурсы зря. То есть нужно работать с теми странами, которые поддерживают белорусское демократическое сообщество, да, признают там офис Светланы Тихановской, признают Координационную Раду и там уже работать. То есть я со своей стороны здесь на американском поле встречаюсь с разными политиками, как бы мы постоянно твердим, что нет, вообще нельзя депортировать белорусов, потому что белорусы, к сожалению, многие уехали от тюрьмы, многие посидели там в тюрьме. И уехали от этой тюрьмы, и сейчас такая ситуация, что эти же белорусы попадают в американскую тюрьму. Это большой трек, но я сподіваюся, что после вот этих промежуточных выборов немножечко миграционная политика изменится. Не глобально, но будут какие-то послабления именно в США.
2: И мы так само сочим за каждым кроком США и со встречах с режимом Лукашенко. Ці отбиваются агулом вот эти перемовы, вызволение новых политзняволенных, и агулом вот такая перемовный шлях вокруг крайних угноений. На то, как идет ваш процесс адвокования, интересы белорусов на уровне Конгресса или миграционной службы США, ці агулом мясовых неких локальных владов, как это выглядит?
3: Оно отбивается, если я, наверное, больше так по судам расскажу, по миграционным, да, оно отбивается, потому что очень сейчас и сейчас некоторые судьи используют трактовку, что из Беларуси освободили, либо в Беларуси действует комиссия по возвращению, значит, человек может обратиться туда и безопасно вернуться. То есть такая трактовка используется. Но сказать, чтобы глобально какие-то политики, будь то там конгрессмены, сенаторы, республиканцы, демократы, меняли свое становление к Беларуси, именно к действующему режиму, такого нету. То есть все понимают, что это сделки, да, то есть сейчас у нас эра сделок, и, в принципе, все смотрят на это не с гуманитарной точки зрения, а с точки зрения сделок. Потому что гуманитарно у нас глобально в Беларуси ничего не поменялось, да, то есть у нас есть насильно выдворенные люди, и нельзя это называть каким-то актом милосердия. Здесь это все прекрасно понимают. То есть на самых верхах это понимают, но чуть-чуть ниже уже, где по местам, как это, есть перегибы, да, когда судья говорит, ну вот вас там бил ОМОН, но это же было тогда, поэтому сейчас вам там безопасно. Протокол вывез там 25 человек. Мы больше переживаем смотрим на общую тенденцию, да, мировую, да, когда мир немножечко все-таки клонит вправо, да, мы смотрим также на Польшу, да, мы смотрим также, как Пачобут съездил в Беларусь, вернулся из Беларуси, полетел сразу в США. Естественно, все это будет. Но вопрос наших профессиональности СМИ и понимания, что за публикациями, за громкими публикациями, да, кликабельными, там, Анджей Пачобут вернулся с Беларуси поспехово, стоит как бы как минимум, наверное, несколько тысяч людей, на которых вот эти публикации будут отбиваться. То судье абсолютно не нужно вникать в ситуацию в Беларуси. Судья откроет Google и посмотрит, а у него там политзаключенный вышел, спокойно вылетел, вернулся обратно и полетел по миру. Тобок, я там Франа Печорка что-то похожее там высказывал, я с ним, вот в этом я с ним полностью солидарен.
2: Тобок, нам треба уличивать, что американские суды уличивают, так, меркование СМИ.
3: Так само сочит.
2: Так.
3: Больше даже не суды, а DHS, Министерство безопасности. То есть все рассматривается в интернете, все проверяется и всегда анализируется. У нас есть Report of Country, на который опираются в основном чиновники, но он уже как бы устаревший, да, за 25-й год пока еще не опубликован. Если какой-то чиновник хочет посмотреть, что в Беларуси, он просто заходит в Google и читает. Как бы ему нужно самому понимать, какое решение принимать.
2: И у дадзеного выпадку не варто зважать на, может быть, ААН, например, на это меркование. Цену тут по самому не улишивается в США.
3: Я наблюдаю со своей стороны за отношением к ООН с американского боку, скажем так. Я пока не особо не верю, что он сможет неким чином приостановить это. То есть выразить обеспокоенность – это хорошо, но мы и так сами выражаем такую же обеспокоенность, но мы что-то делаем.
2: И таким чином мы мусим казать, что причинами юридичными и подмогу притулку, и по депортациях может быть не только агульная жорсткость миграционной политики США у связи с политикой, але и вот эти кейсы, так, прецеденты, которые будут уличиваться, и когда поток будет поставлен, то это будет протягиваться надалей, и депортации, и отмовы.
3: Абсолютно верно, это так и будет, и как бы мы… Изначально, когда начинались первые вот эти вот депортации, первые суды с какими-то странными формулировками отказа, уже как будто было бы видение, что дальше будет еще хуже, да, поэтому мы стараемся немножечко вперед там какие-то готовить там, документы, либо какие-то инструкции, либо какие-то шаги на случай, если все-таки там кого-то депортировали, придется человека откуда-то доставать. Такой пласт невидимой работы, потому что мы помимо того, что стараемся понять дальнейшие шаги миграционных властей в США, мы еще стараемся сделать так, чтобы режиму не сыграть режиму на руку. То есть у нас борьба идет с режимом прежде всего. То есть и от этого все проблемы, а не потому, что американские власти решили белорусов депортировать. Нет, на самом деле депортировать решили всех, и колькость белорусов это там очень-очень незначительная, если в общей массе смотреть. Просто для нас это новое, да, и это я понимаю, что как бы, это на самом деле такое новое событие, что столько белорусов там могут депортировать, и это, конечно, хочется всем обсудить. Важно понимать, в каком ключе это обсуждать. Потому что наши пропагандисты тоже не будут спать, они будут следить за этим.
2: И те будут протягивать работать такие спецзадачи надалей, по тому, как будут развиваться подеи.
3: Так, мы 24 на 7 занимаемся мониторингом. Команда волонтеров, да, кто-то работает, кто-то в этот момент не работает, он там ищет дальше информацию. И мы будем стараться как можно чаще публиковать какие-то интересные отчеты, да, чтобы люди, которые находятся в такой же ситуации, как я, да, то есть я так само чекаю притулка у США, понимали общую тенденции. Не из СМИ, а конкретно из сухих просто цифр. То есть мы стараемся объяснить эту статистику так, чтобы не пугать читающих и чтобы люди не испытывали каких-то ложных надежд.
2: Дякую, великий Глеб, за размову.
3: Да, дякую, будем на суде.
1: Гость рации.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 годин у Беларуси, 18 у Польши.
3: США потребуют от России больше информации про магчимую успышку чумы. У Берости затриманные керовники областной клиничной больницы. У Швейцарии откроют обновленный помник Тадевышу Костюшку.
2: У студии на вино Анжелика Лерковская.
3: Держсекретарь США Марко Рубио заявил, что Россия повинна раскрыть больше информации про ситуацию вокруг магчимой успышки чумы у Иркутску. По поводу его слов, Вашингтон сочит за ситуацией и готов реагировать при необходимости. Ранее российские медиа поведомляли про смерть супрацовницы Иркутского супрачумного института. По поводу этих известок, 25 вересня она могла разбить пробирку с узбуджальником легочной чумы, после чего захворела и 2 кастрычника померла. Так само поведомил про карантинные меры и изоляцию около 200 человек. При этом российские улады публично не подтвердили успышку чумы. По поводу российских медиа, в Украине резко вырос попыт на супрачумные костюмы. Гучные отставки в Беларуси отбываются на фоне небыто потепления относительно с Заходом. Начальника генштаба Павла Муравейку перевели в администрацию президента, а на его место призначили Владимира Белого. У медиах это уже называют махчимым сигналом развороту Лукашенки от Москвы. Але це саправды Беларусь меняет геополитичный курс. Аналитик Сергей Бульба лічить, что за кадровыми перестановками хавается зусім інший сценар, связанный с особой Александра Вольфовича, державного секретаря Совета безпеки Беларуси. Про это Сергей Бульба заявил у стриме на YouTube-канале «Радио Рация».
4: С одного боку, можно расценивать, что Муравейку прибрали, чтобы он не заминал Вольфовичу. Идея целиком привучения командиров буйных подразделений усих силовых структур Беларуси, именно до Вольфовича. Вольфович, ну, никак националистом николи не был, и он с Казани родом увогуле. То бок расценивать... можно, что Муравейку прибрали, каб ён не складал, скажем так, конкуренцию Вольфовичу.
3: Нагадаем, на минулом тыдні Павла Муравейку перевели из Министерства обороны в администрацию президента. На думку Сергея Бульбы, это связано не с его отхилением от уплыву, а наоборот, задача навести порядок у державном аппарате. Бульба лічить, что Муравейка, якого Лукашенко разглядает как доброго организатора, повинен узмацнить выконавчую дисциплину чиновников и фактично отримал для этого значно больше уплыв, чем мел у Министерства обороны. У Берости затриманные керовники областной клиничной больницы. По выданию «Наша Нива» 66-годовый головный

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Існує розповсюджене міркування, що уся система влади у Білорусі тримається тільки на одним чоловіку. Мовляв, сидя Лукашенка, режим сам і рухне.
2: Однак дослідники Центру нових ідей стверджають, що внутрі системи влади є кілька великих груп, які тісно зв'язані поміж собою.
1: Основна частка лукашенковської еліти – адміністраційна машина. У її виходять урад, регіони, державні підприємства і президентська вертикаль.
2: Особливо стоять силовики. Дослідники поділили їх на дві групи – армію разом з міліцією і спецслужби.
1: Виходить, білоруси мосно помилялися, кажучи, що усе у Білорусі вирішає один Лукашенко. Отримлюється, що не йон один?
2: Про гэта на ютуб-шоу «Звычайная раніца» паразважаў даследчык Цэнтра новых ідэй Юрый Дракахруст. Слухаем яго.
3: Ну так, спрашчалі, конечно, спрашчалі. Можа, з палітычнага пункту гледжання нехта, там, ведаеце, што вось, скавернем аднаго Лукашэнку, і там уже будзе нам шчасце, вось, што за ім, там, Саша 3%, ввогулі нікога нема, акрамя, там, можа, гурбы, так бы мовіць, яго апрычнікаў, а так, там, весь астатні народ-то ён, как бы, не з ім, не за ім, вось. Акрамя таго, самі гэтыя людзі, эліт, там кіроўная, яна паводзіла сябе адпаведным чынам, бо там як бы не прынята дэманстраваць, ну, я не ведаю, сваю волю, свой характар. Мы ведаем. Там все сядзяць ціхенька, слухаюць Александр Ігоревіч, только Александр Ігоревіч, так сказаць. То есть яны сваімі паводзінамі падтрымліваюць такія, такое народнае уяўленне. І так шмат калі было, ну, от вядома з гісторыі, як бы як Хрушчоў гапака плясаў на банкетах у Сталіна. Ну, а когда не стала Сталіна, то высветлілася, што не толькі гапак Нікіта Сергеевич умее плясаць, шмат што. Он аказаўся даволі хітрым, даволі моцным гульцом. Ну, там і астатнія такія балчары былі яшчэ тыя. Вот. Так што, в прынцыпе, гэтыя людзі маюць і свою волю, і самое головне, що показало дослідування, вони вельми моцно один з одним зв'язані, счеплені. Uh-huh. Там от у середньому, от в нашій виборці, ми взяли там 270 чоловік, в середньому 26 сувязів у кожного, а сувязі ми мерили, це сумісна вичоба і сумісна праця в один і той же час. Не просто там, вони, скажімо, в БДУ вчилися ці академії керування, а от в один час вчилися. Ну і ведаєте, коли ти ведаєш 26 чоловік, то это как бы это сетка, это сувязь. И коли что меняется на версии, ну тебе есть с кем поговорить, есть с кем обмерковать, у тебя есть знакомые там и в Минску, и в силовых структурах, и в бизнесах, и там, и сям, и в медиа. Вось. И как бы, ну вот они будут обмерковывать, они будут принимать какие-то решения, кто-то там будет мощный, у кого-то есть ресурсы, и не только там войско за спиной, хотя есть люди, как мы ведаем, и у кого и войско есть. Ну, оно зараз, я кажу, зараз это все выглядает так. Есть Лукашенко, и все подъедут. Вот. Але, как бы, ведаете, мы там такую, как бы, математичную робили эксперимент забавный. А давайте мы будем убирать самых, как бы, уплывовых людей с системы. И что же ей будет? Одного. Ну, мы Лукашенко туда одразу не включали. Давайте убирать по одной. Одного убрали. Добро. Кто теперь застався самый уплывовый. Наступного выберем. Наступного. И первая была гипотеза, ну, человек 10-15 вот так вот приберешь, и эта сетка просто развалится, распадется, бо вот эти 10-15 человек тримают эту сетку. Это не так. Mm-hmm. Это не так. Больше того, как бы снизу, с другого эшелона, поднимаются на первое место иншие люди. Mm-hmm. Зараз яны небачные, в тенью, так сказать, там, гигантов таких, как там, я не ведаю, крутые, как Турчин, как Петкевич. А вот когда всех этих убрать, поднимаются иншие, так, другого эшелончику, так сказать. И яны все ровно как бы вот этими своими сувязями трымают эту систему. И для того, как уже она начала распадаться на ковалки, просто на ковалки, которые один одного не ведают, это надо прикладно полову вот так вырезать.
2: Элита элитою, але кого ж не млады уже Лукашенко бачить спадщинником своей улады? Кому может передать керование Беларусью? Керовнику администрации президента Дмитрию Крутому ці старейшему сыну Виктору Лукашенко?
1: Своими развагами знову поделился политический оглядальник и доследчик Юрий Дракохруст.
3: Я думаю, тем более, что, видите, все-таки, как бы, коли казать про силовиков, Лукашенко может рассказывать, какие они такие могутные, но все-таки это крыху экзотика, тем лику и в наших краях. И тому, коли уже вот, ну, казать... Кто худший за все, то я думаю, что все-таки крутый. Вот в теперешней ситуации, вот коли завтра. Самая высокая посада. Подпорядкованный вот на даденный момент аппарат, который фактически керует всем. Высокие вот эти параметры все, включно с посередництвом. Вельми важный момент, что ему фактически организовали смотрины в Москве, когда его отправили на пару вот туда. Показали. Он для российцев котом в мяху не будет. Они ведают. И тому, так сказать, вот, коли они будут думать, коли они будут глядеть, как там в Беларуси, скажем, складывается ситуация, вот, то, ну, а что, ну, мы его ведаем. Ну, да, ну, нормальный мужик, так сказать, все. Наши интересы, как бы, ведает, разумеет. Вот. Я думаю, что его вот адмыслово отправили в эту командировку для того, как... Ну, это, я кажу, как вариант. Покуль Лукашенко еще окончаткового выбору в отрознение от Сергея Чалова, який, як мы памятаем, перед апошними выборами уже крутого зробил президентом, но Лукашенко так не спешается, вот, но тем не меньше, значит, я думаю, что крутые – это одна из фигур, которую вот Лукашенко так подумывает, а вот может быть. Хотя я думаю, что одна из фигур, она так само есть в этом списке, это, конечно, старейший сын. Ну, вот как там практика и в инших краинах, и вот там, и вам Азербайджан, там, и, я не ведаю, Помночная Корея. Оно как-то так спокойнее, конечно. А особливо, ведаете, коли досвид показывает, что бывает с детьми, когда не дети приходят. Мы бачим, что отбывается в Узбекистане, коли сидит Гульнара Каримова, як Такаев громит клан Назарбаева. Самого Назарбаева не чапают, хотя город уже переименовали, а клан громят. Ну, а вот Лукашенко же так само думает, ну вот не будем меня, так сказать. Зараз-то они все вот так вот, передо мной, перед сыном, а не будем меня. А что с сыном будет? А вот, а нравы-то вот какие. Причем это не то, что там, так сказать, там Латушка, Тихановская ему в горло вопьется. Нет, вот свое, так как в Узбекистане, так как в Казахстане. И как бы этого не было, конечно бы сына как-то... Но, глядячи по всем, все-таки вот то, что он его свой час призначил помощником, а потом прибрал, ну, он вот весь час внутри себе как бы... И как бы хотелось как-то гарантовать, но, видать, вот личит, что те еще не час, те вот мы часом, ведаете, как бы глядячи на диктаторскую систему, мы на нее глядим звон, а на нее можно глядеть внутри. И Лукашенко на нее глядит, и вот, а умовно кажучи, ці есть рука, которая будет тримать эту ладу. А это надо адмысловая рука. Это не
4: так, можем стояться,
3: что да кого за угодно поставь, будет отдавать загады, будут все слухаться. А не факт, что будут все слухаться.
2: Далее у программы «Евразум».
1: Беларусаў працягваюць вербаваць на вайну ва Украіне за крамлёўскія грошы. Ці магчыма тое прыпыніць?
5: І штурмавік да первай зарплаты дажывае очень рэдка.
2: На гомельском химзаводе отбылась утечка аммиаку. Наколькі гэта небяспечна?
6: Для звычайных людзей гэта пройдзе абсалютна незаўважна.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еврорадіо новини спорту. Белорусская федерация футбола накировала официальный зворот в УЕФА после трех матчей Лиги нации сезона 2026-27. Причиной стали питания, связанные с организацией выездного матча помеж сборными Финляндии и Беларуси. Перед гульней заузятры Финляндии освистали гимн Беларуси и растягнули великий баннер, где Александр Лукашенко был намалеван в образе прусака и подпись «Твой час прийде». Федерация выказала занепокоенность умовами проведения встречи и выполнением организационных потребований. Белорусская федерация настаивает на заховании регламенту и ровных умовах для всех удельников турниру. Теперь она ожидает официального отказа от УЕФА. Хоккеисты Минского «Динамо» заступили Нижегородскому «Торпедо» у серии «Булитов» 1-2. Минчане открыли лиг под конец первого периода, однако после этого инициативу перехопили господары. Надеянная гульня брамника дозволила «Динамо» перевести матч у овертайм, але у серии «Булитов» докладней были хоккеисты «Торпедо». Это пятая запар параза у додатковый час и восьмая у чемпионате за 12 матчов. Наступную гульню зубры проведут 8-го Стрешника дома супраспитерского СКА. Минская «Динамо» у гэтым сезоне КХЛ не реализовала ніводнага буліта. Усяго с початку сезона зубры выканалі 11 булітаў и не забілі ні разу. У першым матча с «Торпедо» не реализовали свои спробы Микаля Обекюбель, Сэм Анас и Мирослав Михалёв. Таксама не забивали у матчах с московским «Динамо» и тым же «Торпедо». Таким чином статистика мінчан 11 кидков и 0 голов. Криштиану Роналду не будет гулять за сборную Португалии, покуль ее узначаливает Жорже Жезус. Про это поведомил журналист Руи Сантуш. По поводу его информации, Роналду застался незадоволенный словами тренера после перемоги над Норвегией 2-1. Жезус отмовился просить у футболиста пробачения. Роналду дотерминово покинул размещение сборной и не сгулял у матча с Данией. После он заявил, что однойчи расскажет про соправдные причины своего решения. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.

0: Еврозум.
1: Россияне протягиваются активно вербовать белорусов на войну супроть Украины. У региональных чатах Viber начали з'являться обвески с пропановами долучиться до российского войска.
2: Так, у одной из опошних обвесток у чате Лунінінського района говорится про неодноразовую выплату у 166 тысяч белорусских рублей после подписания контракту. Так само про знятие судимостей и погашение кредитов.
1: При этом ведомые выпадки, коли обяцаные гроши найметы не отримливали цалком. А белорусов, яких завербовали у России, нярэдка отправляли менавіта у штурмовые подразделения, где яны не заўсёды доживали до выплат.
2: Ці сапраўды беларусы могуць атрымаць такія выплаты? Ці можна верыць абяцанням пра скасаванне крэдытаў і судзімасцяў? І што насамрэч чакае тых, хто пагодзіцца паехаць на вайну?
1: Вось што пра гэта распавёў тэлеканалу «Белсат» эксперт па бяспецы і прадстаўнік «Белпол» Уладзімір Жыгар. Давайте яго паслухаем.
3: Обещать это не значит выполнить, правильно. А обещать можно многое, но в основном люди идут исключительно из-за денег. То есть все те, с кем мы разговаривали, именно белорусы, которые воевали на стороне агрессора, то есть там 95%, 93% это те, которые пошли воевать именно из-за денег. Да, те белорусы, которые находились в колониях в России, которые непосредственно были уже осуждены, им, да, действительно, вот эту судимость фактически то есть погашали, их отпускали, но это совсем небольшой процент. Да, действительно, такие деньги некоторые получали, но при этом все равно присутствовал такой элемент обмана, потому что, опять-таки, те, с кем мы разговаривали, среди них были люди, которых обманули, которым давали только там 20-25% от обещанной суммы. Безусловно, говорили, что с первой зарплатой ты получишь все остальное, и плюс еще, естественно, зарплата. Только никто не говорит о том, что, как правило, белорусы, которых вербуют, они идут штурмовиками, и штурмовик до первой зарплаты доживает очень редко. Понимаете, фактически это такое дополнительное звено соучастия режима Лукашенко в войне против Украины. То бишь, Беларусь должна сопротивляться этому, но она этого не делает. Она должна объяснить своему, скажем так, главному союзнику, что такое делать нельзя. Однако, это попустительство, невмешательство в эту ситуацию, это вот такое дополнительное соучастие. Безусловно, белорусы присылают нам информацию про то, как вербуют, особенно в Вайбере, там, в различных дворовых чатах. Жаловаться, увы, на эту информацию опасно.
1: На минулом тыдні Лукашенко призначил генерал-майора Павла Муравейку намесником кіраўніка своей администрации. Вайсковіца будзе разграбаць зваротную сувязь ад грамадзян у соцсетках, Трэцце, ТікТоку, Тэлеграме да іншых платформах.
2: Ці паспрыяе гэта вырашэнню пытання з вярбоўкай на вайну беларусаў? Уладзімір Жыгар выказвае сумнеў.
3: По закону, конечно же, он обязан. Когда он это увидит, он должен это все оформить рапортом и должна начинаться проверка по данному рапорту. Но мы же прекрасно понимаем, что никаких проверок в Беларуси по факту вербовки граждан Республики Беларусь в вооруженные силы России нет. И это является, как уже неоднократно подчеркивали представители Белпол, таким странным явлением, да, когда есть закон, но его применяют очень выборочно. То есть те, кто, например, хочет воевать на стороне Украины, они подвергаются репрессиям, в отношении возбуждают уголовные дела, их родственники тоже подвергаются репрессиям. В принципе, это не новость, да, то есть эта информация проходила в средствах массовой информации. А те, кто идет воевать на стороне России, они спокойно едут, государство позволяет фактически России заниматься такой вербовкой на территории Беларуси. Эти люди уезжают на войну. Некоторые, да, не очень много, но все же возвращаются на территорию Беларуси, никто их, естественно, не задерживает, они приезжают, уезжают. И это такой абсолютно двоякий подход к закону. То есть закон не прописан, в законе не вообще в Уголовном кодексе не прописан. То есть на чьей стороне ты можешь воевать, на чьей не можешь. Там просто, что наемничество запрещено. Есть определенная за это, естественно, санкция. Но эта статья используется очень выборочно.
2: Далей у программе «Евразум».
1: На гомельском химзаводе отбылась утечка аммиаку. Накольки это небезопасно?
0: Для случайных людей это пройдет абсолютно незауважно.
2: Сустренимся после новинок шоу-бизу.

0: станции АБСЕ. Повод для Тихановской – отъезд из Беларуси, не спыняя переслед. Силовики могут погрожать своякам, конфисковывать маемость, аннулировать документы и выносить заочные присуды. Тихановская закликала краины не допускать экстрадиции белорусов туда, где им может погрожать переслед. Повод для Тихановской сёлета удалось предохилить экстрадицию альбо примусовое вертание у Беларусь как минимум 15 человек. Так само она закликала оборонять незалежных журналистов у выгнании от погроз и хакерских атак. На белорусско-польской меже у автобусе мытники знайшли тайники с ветеринарными препаратами на сумму около 55 тысяч рублей. Рейсов автобус прибыл у пункт пропуску Берестя. Водителем был 33-годовый громадянин Беларуси. И он заявил, что товаров, которые треба декларовать, у автобусе нема. Однако это выкликало подозрение у мытников. Подчас огляду не выявили три схованки. У ниши с застерегальниками на панели, за панелью над сиденьем кировцы и за люстерком у санитарном помешкании. А то ли стали 112 упаковок ветеринарных препаратов и несколько автозапчасток. Огульный кошт конфискованного товару оценили прикладно у 55 тысяч белорусских рублей. До решения суда конфисковали так само автобус. Его кошт оценивается у 140 тысяч рублей. У дочинения до кировцу почали административный процесс. Больше новин на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
1: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е, без ападкаў у рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў, вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 11 градусаў, цяпла чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, таксама без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градуса са знакам плюс, будзе назірацца пераменная воблачнасць, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не изменится.
1: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 6 кастрычніка аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Прынамсі, надвор'е пакуль яшчэ гэтаму вельмі спрыяе. На пачатку кастрычніка выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыё «Рацыя». Кірыл Малахоўскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Особное привітанне всім, хто зараз за стерном ще знаходиться. Легкого до приємного шляху поважаний. Так само всім, хто тільки що долучився до нас, особне привітання. Заставайтеся з нами, будемо бавити час, допомогою якісної, цікавої до приємної музики на вольних хвилях тягом ближайших трьох годин, а так само виключно цікавої до корисної інформації. На гэтай гадзінцы для заспяваюць The Rolling Stones, Нагуаль, Handmade, Воплеві да Плясава, Крама да іншыя выканаўцы. Літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі Якуба Сушынскага ў перадачы «Глянь, Машырэй». Крышачку пазней, пасярэдзіне гадзіны, прагучыць фельетон. Заставайцеся з намі.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: А так само нас можна почути на хвалях 98.1 FM у Білостоку і Городній, 99.2 FM у Бересті і Білий Подляски. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирило Малаховський. Як звичайно, у гетий час прикладно не розкажу про надвор'я на бягучий тиждень. Завтра у середу, 7 кастрычника, надвор'я в Беларуси будет визначать в область повышенного атмосферного тиску. Чекается переменная облачность, переважно без опадков надворья. У ночные и ранешние годины в особных районах слабый туман будет назираться, ветер заходний, умеренный. Температура по ветру минимальная ночью складе от плюс 7 до плюс 11 градусов. Днем прогнозуется от плюс 13 градусов по полночи краины до плюс 22 градусов по полдне Беларуси. Атмосферный тиск у ночи будет расти, днем істотно не изменится. У четвер, 8 кастрычника, на территории Беларуси чекается поступление теплых неустойливых поветренных масс с поўднёвага захаду Европы. Чекается облачное с прояснениями надворья у ночи, днем переменная облачность. Местами по Беларуси пройдут невеликие короткочасовые дожди, ветер поўднёвой чвэрці умеренный, днем порывистый. Температура по ветру ночью складе от плюс 5 до плюс 9 градусов, днем прогнозуется от плюс 14 по полночи до плюс 23 градусов по поўднёвому заходе Беларуси. Ось 9 кастрычника у пятницу похолодая, надворье будет вызначать атмосферный фронт от циклону с центром над полночью Балтийского моря. В республику начнут поступать холодные поветренные массы с полночного захода Европы. Чекается облачное с прояснениями надворье днем. На большей части территории Беларуси чекаются дожди. Ветер паудневый, заходний у порывисты. Ночью и днем в многих районах моцный порывистый. Температура по ветру ночью складе от плюс 8 до плюс 12 градусов. Днем прогнозуется от 12 до 16 градусов. Со знаком плюс по паўднёвому сходе Беларуси до 18 градусов. Вось такое надворье нас дороженьки чакая тягом бягучага працоўнага тыдню. Рабіце высновы, калі будете планаваць свои перамяшканні. Гурт Handmade с треком сёння ўвечары працягвае наш вечаровы эфир.

Йохан Вольфсон, барушник был, на жаль, жидом и комсомольцем, лишился лепшими на гентом ГПУ, и не в забаве сбег сгородний у Москвы.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестяная Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой мы протягиваем. 6 кастрычника 1960-го народился Ричард Джобсон, былый шотландский музыка, наибольш вядомый як вокалист и автор песень гурта The Skids. После распаду этого гурта некоторый час узначальвал коллектив The Armory Show, затем выступал сольно, выпускал поэтичные сборники, а урэшт-рэшт стал кинорежиссером. Что тычется The Skids, дык гэты гурт, утворенный у 77-м годе, выконывал поп-панк с элементами арт-року. Найвышэйшага поспеху у чартах яны дамагліся у 79-м годе синглом «Into the Valley», який стал вельми популярный еще и у футбольном осяроддзе.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком, тут Алис Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой, мы протягиваем. 6 кастрычника 1982-го народился Уильям Пирс Батлер, калі простей дык Уилл Батлер, американский музыка, мультиинструменталист и композитор, вядомый як один з основных удельников канадского гурта Arcade Fire, где грая на синтезаторы, гитары и бас-гитары, а так само на перкуссии. З'являється братом фронтмена Arcade Fire Уина Батлера. А что тычыцца гурта, дык ён быў утвораны ў 2003 годзе і выконвае эксперыментальны рок з элементамі арт-року, пост-панка і барокко-попу. Выкарыстоўваючы нароўні з традыцыйнымі рок-інструментамі акардэон, арфу і струнная, Arcade Fire практыкуе канцэрты хэпенінгі, падчас якіх імправізуе, часам выводзячы тысячныя натоўпы гледачоў на вуліцы і ў паркі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23-я година. У Беларуси рыхтуют новую систему громадянской обороны. Урад Чехии смягчает визовый режим для белорусских семей. У Белостоку и Варшаве пройдет ночь книгарню. У студии Анжелика Ляльковская. У Беларуси рыхтуют новую систему громадянской обороны, якая повинна

Латвийское радио по-белоруску. Надея костела и свету, слово папа до молоди.

0: атмосфера.
1: 98,1 FM с Белостоку, 99,2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация Кроп.ком.